Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 18 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
7: Шоу Гейрадзе «Вещанная сказка».
8: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
11: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
12: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 7 часов в Тюмени. Ну, какое-то сегодня такое задумчивое утро в Тюмени, но команда утреннего шоу здесь, значит, мы тут внесем определенность во все главные вопросы.
1: Отличного настроения всем, кто с нами встречает середину рабочей недели.

0: часов и 4 минуты в Тюмени. Всем доброе утро, привет, здравствуйте. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Всем привет и доброе утро. Также меня зовут Яна Кушнир. В Тюмени 19 августа, среда. Ну и плюс 12 за окном, как вы уже заметили, немного пасмурно, да. И, ну, слава, хорошо, что слава всем, слава тучкам, без дождя. Но, кстати, он ожидается в середине дня немножечко.
0: Ну, примерно, вот примерно, вы знаете, та же самая картинка будет на улице, что и вчера. Вот такая вот, да. И вы знаете, мы вот всю неделю вообще восхищаемся нашим городом, да, потому что, ну, Тюмень, это, конечно, вот кто-то говорит Париж, да, кто-то говорит, что Мадрид, еще какие-то там разные, Нью-Йорк, да, но нет, столица мировой моды, это, конечно же, Тюмень.
1: 100%.
0: Я сейчас вот ехал на работу, и там же, ну, люди выходят там на остановки и так далее, и я на остановке видел дядечку, который просто, ну, это вот кто-то пытается следовать трендам, да, но у него просто врожденное
1: амбассадор
0: чувство
1: тренда.
0: Стиля, да, потому что, смотрите, как он выглядел, значит, во-первых, он весь в бежевом, бежевые брючки у него, бежевая рубашечка, такая вот с коротким рукавом, и еще один был аксессуар его лука, как вы думаете, что это было, Яна?
1: Так, ну, наверное, сверху он что-то надел, потому что на улице прохладно, это может быть кожаный плащ?
0: Нет.
1: Бежевый тренч?
0: Нет.
1: Пуховик? Ну, мало ли.
0: Ну, кстати, было бы неплохо. Но нет, он был в шапке.
1: Уже в шапке?
0: Да. Видимо, знаете, его собирала мама, потому что...
1: Без шапки куда?
0: Куда? Без шапки, да? Видимо, так. В общем, наряжайтесь сегодня, да, обязательно. Потому что, ну, смотрите, погода, ну, такая пасмурная, какая-то задумчивая, да, я уже об этом говорил сегодня. Поэтому мы должны сами создавать себе настроение, в том числе и вот какими-то яркими, броскими образами.
1: А у него яркая шапка была?
0: Нет, какая-то серая. Ну, не, он сочетает же, ты чё?
1: А, ну да.
0: Ты что, это продумано. В общем-то, мы тоже собираемся создавать вам настроение, так что представьте, давайте все сюда к нам поближе, вот сюда, все, мы всех вот так вот...
1: Собираем
0: так,
1: в кучу.
0: Обнимаем вот так сильно вас, да, и готовы заряжать вас на следующий день.
1: Ну, а далее, да, мы поговорим еще про водные события в Тюмени, ответим на вопросы, какая, что происходит и какая длина. Вот так вот неожиданно, да?
0: Интригующе, интригующе. Сразу после Филатова и Кэрса, там, где рассвет, обсудим все вот эти глобальные вопросы. Еще раз всем привет,
1: доброе утро.
0: И классного дня.

0: Рассвет наступает после ночи. Ну, кстати, везде. Как-то так вот...
1: Сложилось в природе.
0: Сложилось, да. Просто взял, докопался до строчки. 7 часов и 10 минут в Тюмени. Давайте-ка поговорим про водные, так сказать, объекты в нашем городе. И начнем, конечно же, с главного такого. Это река Тура. Вы знаете, что хорошие новости. Река продолжает отступать. Утром 18 августа уровень воды составил 809 сантиметров. За сутки река потеряла 7 сантиметров. И вот тут написано, что это 7 сантиметров это много.
1: Так, Саш, ну это да.
0: Так что
1: это мужское чисто.
0: Официально. Поняли, да?
1: Да, да, да.
0: В общем, хорошая такая приятная тенденция, да, для текущей ситуации. Осталось сбросить еще 2 метра примерно. И мне, знаете, это напоминает вот ситуацию. Тура, она как будто такая, ну...
1: Девочка.
0: Девочка, да. Только обычно все хотят там сбросить перед летом, да. А вот тура, типа там...
1: Что,
0: на новогодний корпоратив готовится, что ли, в платье влезть или что?
1: Да, но мне нравится, что она такая широкая, ее так много, она такая красивая.
0: Ну, как пела Надежда Кадышева, широка река, глубока река, да.
1: Да, матушка. Вот, ну и еще одна водная новость, продолжение водной темы. В Тюмени в четвертый раз, оказывается, уже пройдет фестиваль «Пошумим на тихом». Такая вот игра слов.
0: Тихое озеро это типа, да?
1: Да,
0: где озеро. Где оно находится?
1: Она находится в первом Заречном микрорайоне.
0: Mm-hmm. Я знаю, она. Где это, да.
1: Озеро.
0: Кстати, местечко вообще очень живописное, очень красивое. Там такой мост сделан, и красивая панорама открывается.
1: А, так я там была, оказывается. Mm-hmm. Вот сказал мост, и я вспомнила. Оно такое небольшое, там еще рядом дом.
0: Ты говоришь сейчас, как, знаешь, этот, как американский бомж. А, мост, да, я под ним ночевал, типа.
1: Теплотрасса там все рядом, это мое. Вход будет бесплатный, можно будет прийти, там, заняться вот йогой, например, мастер-класс, лепка, рисование, все что угодно. Ну, а в конце самое главное, завершится все это фейерверком.
0: Насколько я знаю, еще и будут музыкальные хедлайнеры, да, у этого праздника.
1: Да, и ты вот что-то знаешь за это, да?
0: Нэнси Сидоров.
1: Да.
0: Ну, слушай, конечно, да. Нэнси Сидоров это вообще один из группы, которого это открытие года, можно сказать так. Поэтому супер, здорово, еще
1: отлично.
0: Один. А когда это все будет?
1: Это все будет не совсем скоро, 5 сентября.
0: Ну, пора уже как-то морально настраиваться и
1: задачку
0: готовиться.
1: Задачку себе в календарик поставить, напоминание.
0: Угу. В общем-то, вот больше воды, наверное, мы сегодня в шоу лить не будем.
1: Да.
0: Да? Все по факту, все четенько. Продолжим далее с классной музыкой. Мистер Пропс и его суперхит Waves в ремиксе Робина Шульца. Ну, а прямо сейчас наша любимица Танечка Ткачук, моя Мишель на малиновой луне.

0: В утреннем шоу «Рэта Красной Армии» красивая Tropical House история Waves от мистера Пропса. Что-то про волны. Я волна, новая волна. Вот я бы, наверное, такой русскоязычный аналог этого трека подобрал. Но только как-то грустненько он подойдет. Или знаешь, море волнуется раз, море волнуется два.
1: Подходит, да. А я бы, знаешь, к самому исполнителю, к названию «Мистер Пропер», похоже.
0: Да. А, кстати, что за игра вот эта? Море волнуется раз, море волнуется два.
1: Морская фигура, замри.
0: И что нужно было делать?
1: Кто двинулся, тот проиграл. Типа, я заметила, все, теперь ты ведущая. И то есть мы меняемся местами, и теперь так вот я иду спиной, море волнуется раз, а сзади за мной они двигаются. И когда я говорю, морская фигура, замри, поворачиваюсь, и кто не успел, двинулся, тот проиграл.
0: Вот видите, сразу видно, кто из нас помоложе, да? Кто, можно сказать, вчера в эти игры играл.
1: Да, конечно, да.
0: А для кого прошла уже целая вечность. 7 часов и 20 минут в Тюмени, и далее.
1: Далее у нас долгожданный гороскоп. Каждому знаку из вас расскажем подсказки звезд на сегодня, на среду.
0: Кроме того, пока мы спали, вот восстанавливались, в городе произошли довольно важные события, и с ними нас познакомит Николай Антонов. Свежий выпуск новостей сразу же после The Bausa Magnetic.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
6: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
8: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
9: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
10: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
11: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
12: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.25, точное тюменское, на Красной Армии новости и Николай Антонов.
1: Всем доброе утро. К новому учебному году в Тюмени отремонтируют 50 школ Тюмени. Финансирование ремонтной кампании превысило 200 миллионов рублей. Все ключевые работы завершатся до 1 сентября, сообщил глава города Максим Афанасьев. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в городе откроются сразу три современные школы в Ямальском, Березняковском районах и на улице Красных Зорь. В центре Тюмени демонтировали высотную башню знаменитого долгостроя «Уцума». На этой площадке планируют открыть многофункциональный комплекс с отелем, панорамным рестораном и фитнес-центром. Об этом сообщает «Урару». Изначально здесь планировали возвести деловой центр, однако стройку законсервировали. В прошлом году сменился инвестор, он полностью пересмотрел проект. Вместо офиса в центре Тюмени появится комплекс для отдыха и спорта. Открыть его планируют в 2028 году. Ремонт автодороги Викулово-Озерная-Катай в Тюменской области выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчик приведет в норму участок протяженностью почти 2 километра, сообщили в управлении автодорог Тюменской области. Укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия и укрепление обочин продолжится до конца октября. Всего по нацпроекту до ноября в Тюменской области отремонтируют 39 региональных дорог протяженностью более 97 километров. Более 20 участков уже готовы. Это были новости. Ну а далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7.30, точное тюменское. Сегодня среда, 19 августа. И вам на ход ноги свежайший гороскоп.
2: Овны. Один из тех дней, когда сохранить хорошее настроение поможет уверенность в том, что вы выбрали правильный путь.
1: Тельцы. Не стоит надолго откладывать важные дела.
2: Близнецы. День хорошо подойдет для неспешного обсуждения каких-то серьезных вопросов.
1: Раки. Это один из тех дней, когда совершенно очевидно, что нужно что-то делать, и также совершенно непонятно, что именно.
2: Львы. Меньше рискуйте, чаще проявляйте предусмотрительность. Это один из тех дней, когда осторожность играет ключевую роль.
1: Девы. Главное, что звезды советуют сделать, проявить инициативу в работе.
2: Весы. Постарайтесь успеть сделать больше с утра. В это время многие могут рассчитывать на поддержку единомышленников и друзей.
1: Скорпионы. Можно справиться с несколькими особенно важными и срочными делами, и именно вы должны определить, какими именно они будут.
2: Стрельцы. Сегодня появится возможность приступить к осуществлению каких-то масштабных планов, и вы будете двигаться к своим целям стремительно.
1: Козероги. Не исключено, что появится повод для домашнего праздника, который пройдет очень хорошо.
2: Водолеи. Избегайте необдуманных поступков во второй половине дня, а также ситуаций, связанных с каким-то риском для здоровья.
1: И рыбы. Возможен короткий горячий спор, однако завершится он достаточно конструктивно.

0: красивая история, невероятно. Ну и такое ощущение, значит, что он накосячил где-то, да, и вопрос без... Но важно не это, я тебя люблю.
1: Тебе знакома, да, эта история?
0: Да, конечно, да, 100%. 7 часов и 33 минуты в Тюмени. И дальше у нас страничка вдохновения и мотивации.
1: Это такая у нас рубрика для тех, кто ищет какой-нибудь повод сегодня для радости, ну, там, для чего-нибудь еще.
0: Такое ощущение, что это рубрика даже для алкоголиков, которые ищут повод.
1: Мы себя не судим. А вот, это, в общем, такая рубрика, в которой мы рассказываем, что случилось в этот день, какой праздник, может, был, и вдохновляем на позитивный настрой.
0: Вы знаете, сегодня день превращения. День превращения в бабочку. Представляете себе?
1: Mm-hmm.
0: Так что, возможно, да, возможно, кто-то сегодня, кто...
1: Окрылится.
0: Ну, не знаю, кто-то, кто был как бы гусеницей, да, вот неожиданно,
1: вдруг,
0: и станет бабочкой, да.
1: Yeah.
0: Но это еще не все, о чем хотелось бы поговорить. Есть еще несколько интересных mm-hmm. моментов. Обсудим их сразу после Slater и одного из нашумевших хитов в соцсетях Dance. Дождитесь!
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 14 и пасмурно. В течение дня ожидается потепление до плюс 19 и небольшой дождь.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекса, сейчас улицы в Тюмени практически свободны. 9 минут по классике на 50-летие октября и далее по Осипенко от Севастопольской до Немцова. Ну и на Червишевском тракте тоже классическая пробка от Федюнинского до улицы Мира. 7 минут там придется постоять.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
5: Кроссоверы «Белджи» – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 2940. Если «Белджи», то в «Автограде».
6: Реклама. У «Автоград» грант. Не оферта.
2: Реклама.
7: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
10: А можно попробовать?
9: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222 62 13.

0: 7.40, точно, тюменская, и страничка вдохновения и мотивации у нас тут начинается. Пытаемся зарядить вас на продуктивный, классный день, на победы. И первое, о чем хотелось бы поговорить сразу же, сходу, сегодня, 19 августа, день рождения русской тельняшки.
1: Вот так вот, это та, которая полосочку такая, да? А они...
0: А ты шаришь.
1: Ну, насколько, да. А они только сине-белые или бело-черные?
0: И бело-черные тоже есть, да? Если у тебя просто принтер цветной, то тогда у тебя бело-синяя. Если черно-белый, бело-черная.
1: Ну, слушай, это тренд на самом деле. Мне кажется, всегда неизменный, как классик, потому что сочетать можно хоть с чем. Главное, чтобы полоска была не сильно широкая, потому что широкая горизонтальная полоска, она увеличивает немножко объемы.
0: А узкая?
1: Уменьшает, соответственно.
0: Угу. А, у тебя есть тельняшка?
1: Да, у меня папина лежит. Классная такая, я иногда ношу.
0: У меня еще пока нет, но я чувствую уже, что вот-вот я... созреть.
1: Ну, уже, это, да.
0: До этого надо дойти.
1: Да,
0: я вообще, знаете, что вспомнил? У меня разблокировалось воспоминание. Значит, 2006 год. Я поступаю в лучший вуз, Тюменский государственный нефтегазовый университет. И просто магазин «Нью-Йоркер» — это все. Вот все просто, ну вот, задает тренды. И там вот как раз пошла вот эта полоска, и просто у нас был не универ, а какой-то корабль. Типа все моряки там ходят. Так, ну что, двигаемся дальше. Еще сегодня вот... Яна, твоя тема. Всемирный день фотографии.
1: О, да, я очень люблю фотографировать.
0: Давайте скажем, что Яна модель. Яна модель.
1: Ой, ну то так вот
0: постоянно
1: сразу, да.
0: Съемки какие-то у нее,
1: да,
0: там что-то
1: такое.
0: Вот это. Ну и расскажи, пожалуйста, как, может быть, давайте я вам расскажу историю. То есть у нас была фотосессия, вот чтобы там мы везде это вот, но там новый сезон, все такое. Я говорю, слушай, Яна, я вот, ну, немножко, как вот, знаете, Оксана Самойлова и Джиган. То есть вот она там вся такая, позирует, все, а он просто вот как бы, и мы вот так же. Я говорю, ты мне можешь подсказать там какие-то позы? Она говорит, да, конечно, вообще без проблем. Начинается съемка, и я вижу, что Яна позирует так, всяко, лицом там все. И просто мне никаких советов вообще. Я считаю, что должно наступить возмездие. Давай несколько советов, как сделать классное селфи.
1: Да, давай. Самое главное, нужно зайти в настройки камеры и сделать зеркальное отображение, потому что так себе человек больше нравится. Освещение плюс-минус удобное подобрать. Ну и, наверное, третий, самый такой беспроигрышный вариант, чтобы хорошо получиться, это взять в кадр с собой животное, какое-нибудь котенка или собачку.
0: Это да. А что, может, еще снизу, да, чтобы там второй подбородок, если что?
1: Да, но это уже второй уровень там, да, либо снизу, либо сверху. Ну, не сильно получается хорошо, это нужно уметь.
0: А тебе как больше нравится себя фоткать?
1: Сбоку, так сказать.
0: Так, ну и еще сегодня удивительно, что в США запатентован способ получения сгущенного молока.
1: В США запатентовано.
0: Как будто это наша, да, тема.
1: Да,
0: такая.
1: Конечно. Мне кажется, сейчас все потолки в Тюмени содрогнулись.
0: Почему?
1: Немного. Потому что вспомнили, как раньше варили сгущенку дома. Если немножко передержал, все, она у тебя на потолке.
0: Она улетает, типа.
1: Да, конечно.
0: Я считаю, вообще, конечно, сгущенка переоценена. Сильно, у меня сильно сладкая.
1: А мне замечательная, особенно вареная.
0: А ты сладкоежка?
1: Естественно.
0: Ты сладкоежка. В общем-то, вот такой день сегодня, как мне кажется, вполне себе

0: прогнозы. И знаете что? Напомню, что все человечество разделилось на два лагеря. Кто-то считает, что Сюзанна поет «Дай мне собраться». В смысле? Я не могу. И вторая половина считает «Дай мне собраться с мыслью». Я не могу.
1: Я к первой половине отношусь.
0: В смысле?
1: Да.
0: Ну вот, короче говоря, да. 7 часов 49 минут. И вы знаете, также человечество разделилось в плане вождение, да, то есть некоторые люди, они вот такие, как я, больше созидатели за рулем, то есть, да, вот они как бы читают mm-hmm. обстановку, да, а есть те, кто пишут, так сказать, эту обстановку, да. И вот на такую новость мы наткнулись сегодня.
1: В топ регионов самыми нервными водителями вошла Тюменская область.
0: Опа!
1: Mm-hmm. Больше всего местных автомобилистов раздражают те, кто медленно едет во втором ряду, который, как мы знаем все, да, надеюсь, предназначен для чуть быстрого движения, чем правый. На таких водителей жалуются 71% опрошенных. Mm-hmm. Представляешь?
0: Ну что, в общем, сегодня мы поэтому решили поговорить именно про ваши водительские привычки, а именно тема звучит так. Что вас бесит или кто mm-hmm. вас бесит за рулем? Можно писать в наш канал ВК, радио Красная Армия, ну или можно в мессенджеры. 8-922-300-104-6.
2: Реклама. ТНФ 2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны. ТНФ-экспо.
2: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 1890 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
2: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60 120.

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Шоу Гейадзе «Вещанная сказка».
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: «Тримет».
9: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
10: «Бульвар-бар» продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены, музыкант и продюсер

0: 7.56. В Тюмени подъехала статистика, что Тюменская область вошла в топ самых нервных водителей. Ну и, в общем-то, логично, что мы сегодня решили выяснить, а что вас бесит или кто вас бесит, когда вы за рулем. И погнали к вашим сообщениям.
1: Да, такая острая тема, даже я в нее включилась очень даже эмоционально. И вот ваше сообщение. Пишут: не нравится, когда в плотном потоке пропускаешь кого-то вперед в свой ряд, а он даже спасибо не скажет. Ну, так, знаете, аварийкой.
0: Поморгать аварийкой, да. Не, ну это, как бы, извините меня, это этикет,
1: как
0: да.
1: Как бы надо, да, знать. Да.
0: Вот тут сразу же человек, сразу подготовил список, как будто бы он был под рукой где-то. Раздражает. Езда без поворотников. Вы знаете, что вообще, кстати, на BMW только на тюнингованных поворотники делают? То есть в базе там не предусмотрено. Медляки в левом ряду.
1: Классика.
0: Медляки как будто...
1: Танцы, да.
0: Неуверенное маневрирование. Замедление при капризах природы. Ну, это классика, база. Все немножко забывают почему-то правила. Встраивающиеся быки. Быки, вот.
1: Которые так резко такие: мне сюда. Mm-hmm. И ты такой: а я тебя не пускал.
0: Ну и кулемы. Кулемы — это смешное слово. Хорошо, человек вот подготовился. Еще есть вот такое сообщение. Бесит, когда человек стоит на светофоре, ты стоишь за ним, загорается зеленый, а он включает поворотник. Ну, судя по всему, еще и левый.
1: Куда-то ему в другую сторону, да, не чтобы газануть скорее.
0: Резко передумал.
1: Мне ж налево.
0: Озарение, да,
1: маршрут перестроен. И еще одно сообщение. Бесит, когда едешь чуть быстрее потока в левом ряду, и перед тобой едет машина, а перед ней никого. И ты ей так моргаешь дальним, чтобы пропустила. А она не замечает, и вот все равно ей вообще.
0: Ну да. Угу. Ну, человек на своей волне.
1: Да.
0: Просто вот ничего не вижу, ничего не... Хотя надо так-то вообще-то поглядывать.
1: Зеркала не настроены, видимо, просто.
0: 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6. Это телеграм Макс и канал ВК «Радио Красная Армия». Пишите, что и кто вас раздражает за рулем.

0: 8 часов в Тюмени. Это Красная Армия, здесь утреннее шоу Red. Добро пожаловать в нашу классную компанию.
1: Будем развлекаться, слушать классные треки, а еще у нас можно выиграть наушники.
0: Скоро расскажем как.

0: Саша Самойлов, так зовут меня.
1: Всем привет, доброе утро, меня зовут Яна Кушнир. В Тюмени 19 августа, среда на календаре.
0: В Тюмени и во всем мире, кстати говоря, Яна.
1: Ну, да. Ну, а за окном не во всем мире, плюс 12 только у нас. И немного так пасмурно, но без дождя, который ожидается, кстати, в середине дня. Вот так вот, рифма, бау.
0: Ну, как будто бы, вы знаете, лето все потихонечку уже заканчивается. Да, но в плане погоды. Вот знаете, что, мне кажется, все-таки есть еще, ну, приятные летние бонусы, которые мы получаем. Это ситуация на дорогах. Вот посмотрите, сейчас, казалось бы, да, 8 утра, все уже как бы там двинулись, выехали, да, все. Почти свободны дороги, 11 минут, вот, на Мельникате, 30-летие Победы до Харьковской, да и все, ну, там еще...
1: Все, наверное, успевают в отпусках немножко перед сентябрем.
0: Во-первых, все, да, кто-то в отпуске, а во-вторых, учебный год, он не начался еще пока что.
1: Ну, да.
0: А это напрямую зависит, потому что родители возят там своих детей в школы.
1: Ну,
0: это
1: сами на работу.
0: Трафик, да, создается. И поэтому создаются пробки. Так что, несмотря на то, что календарное лето подходит к концу, все еще какие-то приколы мы летние получаем.
1: Ну и давайте продолжим тему транспорта. В ближайшие 3-5 лет в Тюмени появится, пока еще не очень представляю, как это все будет выглядеть, но кое-что появится, что, думаю, поможет нам передвигаться.
0: Ну что ж, дождитесь, это интригующе.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Ну да, примерно так. Сразу после Russian Rao Alejandro Pongo узнаем все подробности. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро и классного дня.

0: Рао Алехандро и Уизкид. Кстати, вот Russian, вот этот, я посмотрел, он вообще не Russian, кстати. Не знаю, почему он решился такой вот...
1: Красивое название, потому что...
0: 8 часов и 9 минут в Тюмени, и у нас тут транспортные новости, пожалуйста.
1: Итак, беспилотное такси, то есть без водителя, может появиться в ближайшие 5 лет в нашем городе, в Тюмени.
0: Беспилотное такси.
1: Да, по прогнозу эксперта, на реализацию проекта может уйти много лет, соответственно. Ну и город сможет передавать беспилотным машинам данные о работе светофоров, чтобы они считывали и вот везли. Как это все будет осуществляться, конечно, не понимаю абсолютно.
0: Ну вот так вот, первое впечатление, первая как бы реакция на эту новость, что это что-то очень крутое, что-то футуристичное.
1: Даже как будто, будто из фильма, из какого-то.
0: Да, как будто бы фильма. Но вот все-таки шарм какой-то есть вот в этих поездках на такси, да. У всех же есть история,
1: естественно,
0: да. Как вы что-то нам в такси поехали, это было вообще супер весело там, супер прикольно. У тебя есть такая история?
1: У меня есть, да. Я однажды просто ехала откуда-то до дома, недальняя была дорога, и я, видимо, настолько понравилась водителю, что он захотел со мной познакомиться.
0: А ты виновата? Вроде... А ты разве виновата, что в тебя все влюбляются,
1: ну,
0: да?
1: Вот, в общем, разговорились, приятно поболтали, я такая, ну все, спасибо, до свидания, дверь пытаюсь открыть, а она не открывается. Он просто заблокировал все двери. И пока я... Ну, вот он пытался выудить у меня номер телефона личный, не открыл двери. Я говорю, ну...
0: Ты дала ему рабочий, да?
1: Ну, какой-то левый назвала вообще абсолютно, да.
0: Ну, это даже не то, что смешная, это немножко опасная история, да.
1: Ну, такое, вот, да.
0: Я разбавлю ее, конечно же, юмористической. Значит, смотрите, однажды компания, я и еще три, ну, не маленьких и нетрезвых мальчика, значит, мы куда-то поехали что-то тусоваться, и, значит, каково же было наше удивление, когда приходит, к вам подъедет Deo Matiz.
1: Идеально.
0: Вместо того, чтобы, да, мы не подходит машина, отказаться сразу же, да, нет. Конечно, вместе все! Вперед! В общем, садимся мы в этот Matiz, впихиваемся, да, и у нас водитель женщина.
1: Еще бы.
0: Да, это тоже добавляет как бы это.
1: Краска.
0: И в какой-то момент она просто такая говорит, мужчина, вы не против? Я почитаю вам стихи. И я вот так достаю телефон и говорю, конечно, мы не против, да. Ну и чем это все закончилось? Конечно же, во-первых, 5 звезд мы поставили этой поездке. Во-вторых, ну, чаевых там накинули вообще. Ну, потому что действительно запоминающаяся история.
1: Прекрасно.
0: Беспилотное такси. Будут у нас такие истории? Почитают вам стихи? Я думаю, что нет.
1: Сомнительно,
0: ну,
1: да.
0: Но, с другой стороны, и номер телефона им твой не нужен.
1: Да, зачем? Ну, знаешь, еще сразу вспоминается фильм «Пятый элемент». Но опять же, там был...
0: Корбен Даллас, он таксист. То есть, вот как бы даже будущее представляли, что все равно водители будут. В общем, давайте будем следить за развитием этой ситуации и сообщим о подробностях, как только они появятся. Пока же сообщаем вам, что у нас впереди парочка отличных треков. Кое-что новенькое. Divac, Slow Down. Ну и кое-что старенькое. Infinity, где ты? Короче, круто, продолжим это.

0: напоминает песню Инна Хат, которая Fly like you do.
1: Да, да, да.
0: Есть похоже, такой, да? Похоже, вдохновлялись, да, вот этой вот, вот этим знаменитым бенгером. 8 часов и 18 минут в Тюмени. Мы далее, кстати, вас тоже продолжим вообще вдохновлять, в том числе.
1: Да, и поговорим про курьезные, то есть какие-нибудь необычные, неординарные законы со всего мира. Ну и тому, кто правильно ответит на наш вопрос, подарим беспроводные наушники крутые.
0: Все это ждет минут через 15. До этого гороскоп, новости и градусы с роскошной историей на ресницах. Всем еще раз привет и отличного дня.
2: Реклама.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПС в Сочи. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Очередь к хирургу? Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
3: Медицинский центр М+.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
2: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
1: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
8: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
9: А можно попробовать?
8: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
10: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щепин Алексей Николаевич. ОГРНП 321 353 600 091 906.

0: 8:25 в Тюмени. На Красной Армии свежие новости. И Николай Антонов, слышите? Вот он уже прям бежит откуда-то из соседнего кабинета. А вот, собственно говоря, и он. Здравствуйте, Николай.
1: Доброе утро всем. Итак, к новостям. Разноярусные пешеходные маршруты, навесные мостики и беседки планируют оборудовать в Городищенском лагу в Тюмени. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев. По его словам, речь идет о территории лога на участке от улицы Камышинской до Перекопской, прилегающей к инфраструктуре Тюменского государственного университета. Также запланирована реновация территории старых домов в границах улиц Камышинской и Герцена-Перекопской. К концу года будут заключены соответствующие договоры. Тюменская область занимает первое место по темпам капитального ремонта многоквартирных домов среди уральских регионов и шестое по стране. Об этом сообщил губернатор Александр Муор. К концу года объем выполнения плановых работ превысил 60%. Отремонтированы инженерные системы, фасады, подвалы, лифты и крыши. До 4 сентября планируется завершить капитальный ремонт на теплосетях в районе улиц Матросова, Холодильной, 50 лет ВЛКСМ, Мельничной в Тюмени. Как сообщает городская администрация, сети здесь проложены в конце 90-х и начале 2000-х годов. За последние 3 года на данных участках было выявлено 13 повреждений. Ремонт должен сократить число аварий. На данный момент подача теплоносителя потребителям ограничена. Что же, это были новости. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
0: Подышите, Николай, подышите.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8:29 в Тюмени. Чтобы жилось и работалось легко, пожалуйста, астрологический прогноз.
2: Овны, один из тех дней, когда сохранить хорошее настроение поможет уверенность в том, что вы выбрали правильный путь.
1: Тельцы, не стоит надолго откладывать важные дела.
2: Близнецы, день хорошо подойдет для неспешного обсуждения каких-то серьезных вопросов.
1: Раки, совершенно очевидно, что сегодня нужно что-то делать, и также совершенно непонятно, что именно.
2: Львы, меньше рискуйте, чаще проявляйте предусмотрительность. Это один из тех дней, когда осторожность играет ключевую роль.
1: Девы, главное, что звезды советуют сделать, проявить инициативу в работе.
2: Весы, постарайтесь успеть сделать больше с утра. В это время многие могут рассчитывать на поддержку единомышленников и друзей.
1: Скорпионы, можно справиться с несколькими особенно важными и срочными делами, и именно вы должны определить, какими они будут.
2: Стрельцы, сегодня появится возможность приступить к осуществлению каких-то масштабных планов, и вы будете двигаться к своим целям стремительно.
1: Козероги, не исключено, что появится повод для домашнего праздника, который пройдет очень хорошо.
2: Водолеи, избегайте необдуманных поступков во второй половине дня, а также ситуации, связанные с каким-то риском для здоровья.
1: И рыбы, возможен короткий горячий спор, однако завершится он достаточно конструктивно.

0: Дмитриенко виновен.
1: Вот так, за что?
0: Виновен в том, что он просто украл все женские сердечки.
1: Это да, он, да, конечно, шикарный.
0: Почему у нас такая, видите, тут атмосфера суда и так далее? А все очень просто, потому что у нас есть замечательный партнер, Центр юридической помощи «Имеем право», который оказывает юридические консультации для граждан и бизнеса и подготовку всяких юридических документов. Обращайтесь.
1: Кстати, вот все взрослые дела, если они вас коснулись, то это к ним, 100%. Да. Ну и усаживайтесь поудобнее. Мы телепортируемся в жаркую Флориду. Куда-нибудь на красивый пляж в Майами, например. И вот мы с вами в тени пальмы узнаем вот такой необычный закон, который является, кстати, уже пережитком викторианской эпохи. Это, знаете, примерно 19-20 век. Mm. И вопрос там вот в таком необычном законе. Незамужним женщинам запрещено прыгать по воскресеньям. Варианты ответа. Первый. Без бюстгальтера. Mm-hmm. Второй. В омут с головой. И третье. С парашютом.
0: Как вы считаете, какой ответ правильный? Напишите нам в мессенджеры 8922-300-1046. Мы выберем одного счастливчика, которому подарим беспроводные наушники. 8922-300-1046. Удачи!
2: Пробки на дорогах.
0: К этому часу на улице в Тюмени затруднение 3 балла, 10 минут на Мельникайте от 30-летия Победы до Харьковской, 8 минут на 50-летие Октября от Севастопольска и далее от Севастопольской до Максима Горького, и 8 минут на Червишском тракте, далее по Трактовой от Федюнинского до улицы Мира.
3: Спонсор программы «Автоград», официальный дилер «Джили» в Тюмени.
4: Экономить на каждой поездке легко с гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде».
5: Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта.
2: Реклама.
3: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар Бар, Герцена 63.
6: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
7: «Чанган» объявляет летние цены в «Автограде». Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой «Чанган» с ошеломительной выгодой.
8: Покупай у нас «Чанган».
7: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29-400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Не оферта.
9: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00.
10: Автодром «Метелевский».
11: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
12: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: 8:41 в Тюмени. Совместно с Центром юридической помощи «Имеем право» разбираемся на этой неделе, значит, с забавными, курьезными законами и выигрываем наушники. И Елена, вот кому удача улыбнулась сегодня. Лена, привет.
2: Доброе утро.
3: Всем привет.
1: Как мне удалось выяснить, Елена вообще просто вот у нее завершается лето. Обычно там, знаете, люди начинают немножко уже нервничать, переживать, потому что там, может быть, детей в школу надо. А у нее дети уже все, уже выросли, уже студенты.
2: Лето продолжается.
1: Лен, я правильно понимаю, что сейчас у тебя вот дети в такой фазе находятся, когда накорми, дай денег и все?
3: В общем-то, да.
1: Прекрасно. И как будто бы знаешь, что в этом плохого, да?
3: Да, вообще замечательно.
2: Да, что еще скажешь?
1: В общем, да, лето для Лены завершается супер. Еще и вот получилось победить в нашей игре.
2: Но еще и с прекрасным подарком. Да, ну а вопрос был такой. Давай, Елена, повторим для тебя, и ты назовешь правильный вариант ответа. В жаркой Флориде незамужним женщинам запрещено по воскресеньям прыгать с... Варианты ответа. Первый, без бюстгальтера. Такой неплохой вариант. Второе, в омут с головой. Ну и третье, с парашютом. И ты отправила цифру какую? Давай озвучим.
3: Третий вариант.
1: Третий вариант. Запрещено прыгать с парашютом. И это абсолютно верно.
2: Верно.
1: Да. Я, кстати, рад, что вот именно такой закон, потому что что значит запрещено прыгать без бюстгальтера? Это...
2: Мужчины были бы против.
1: Конечно, да. В общем, Лена, мы тебя поздравляем, вручаем тебе беспроводные наушники. Желаем тебе точно так же и дальше оставшееся лето просто прокайфовать максимально. Хорошего тебе дня. Счастливо.
3: Спасибо большое.
2: Пока-пока.
1: Ну а завтра в это же время и у тебя тоже есть возможность выиграть беспроводные наушники. Подключайся и побеждай.
0: Red Games в утреннем шоу Red.

0: Bad Girl от Gwen Stefani. 8:49 точное тюменское. И вы знаете, подъехала любопытная статистика касаемо автомобильных, так сказать, предпочтений наших с вами земляков.
1: В топ регионов с самыми нервными такими, знаете, водителями вошла наша любимая Тюменская область.
0: Ну и судя по тому, как Яна акцентирует внимание на слове «нервная», ты как раз к таким... Нет, я, знаете, не судя по этому. Судя по тому, что однажды я ехал на пассажирском, когда Яна была за рулем, да, она вот и в этот процент точно попадает.
1: Но я не нарушаю, да, они все под меня лезут, знаешь, вот эти перестраиваются, которые или медленно едут.
0: Все дурачки, все неправильно все делают.
1: Все такие, а я Д'Артаньян, знаешь.
0: Ну, выскажись, ладно.
1: Ну, в общем, мне не нравится, да, когда медленно едут в левом ряду, когда он предназначен для чуть быстрого движения, когда не благодарят, когда плотный поток и не аварийку не включают. Она же для этого предназначена, конечно. Ну и когда вообще нарушают правила. Это вот прям ай-яй-яй.
0: Я в этом плане, конечно, более вообще спокойный человек. Еду себе и еду, как бы. Ну и ладно, и что? Ну вот это вот так вот устроено движение, что теперь пойдет. Кому вы относите себя? К нервным водителям? Ну, я думаю, что все равно моментики-то находятся, да, которые вас немножко раздражают. Вот давайте мы сегодня об этом и поговорим. Пишите в наш канал ВК, Радио Красная Армия, или в мессенджеры 8922-300-1046, кто или что вас особенно сильно раздражают за рулем.
2: Реклама.
3: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
3: А другие?
4: А другие ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле.
4: Все для школы.
3: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
5: Тимофея Чаркова, 60.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
9: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
10: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
8: Есть даже логопеды и психологи.
10: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.

0: бесит, когда вы за рулем. Вот что мы решили, в чем сегодня разобраться. И вот какие сообщения к нам прилетают в мессенджеры и в канал ВК «Радио Красная Армия».
1: Бесит, когда вклиниваются в потоки и резко оттормаживаются, нам написали.
0: Да.
1: Вообще, да. Ну ты уж если вклинился, так ты давай, едь уже.
0: Согласен, да. Но как-то тебе надо принять скорость этого потока сразу же, раз уж ты вот это сделал, да. Так, в Тюменской области еще относительно спокойные. В Омске, Новосибирске, Екатеринбурге, вот там точно дорожный ад. Честно говоря, ну вот из всех этих городов я ездил только в Екатеринбурге. И там меня вот этот трамвай, конечно, я уже просто когда учился в автошколе, 20 лет уже прошло. И я уже не помню. Ну, по-моему, трамвай всегда прав, короче.
1: Ну, в любом случае.
0: Что я делал? Нет. Я просто сбегал. Просто как можно меньше.
1: Либо кого-то вперед пропустить, чтобы вдруг он знает правила.
0: Вдруг.
1: Да, если что, за ним.
0: Еще, знаете, вот дорожный ад, я вспоминаю, я был как-то в Индии, там вообще нету никаких знаков приоритета. Просто вот все как-то едут и как-то, ну вот, я не знаю.
1: Пропустили.
0: Постоянно сигналят все друг другу. Что, о чем это говорит, непонятно. Но дорожный ад, это вот у меня сразу такая ассоциация. Еще.
1: Водители, которые нарушают правила и думают, что они правы, и еще пытаются доказать, что они правы.
0: Mm-hmm.
1: Ну, это прям как будто бы... хорош, а где ты, когда права получал? Ты вообще учил правила дорожного движения, хочется сказать?
0: Пошли на экзамен. Ну реально же все, кто сейчас вот ездит там с большим опытом, всех правил уже ты и не знаешь.
1: Да, если вот онлайн взять какой-нибудь экзамен, пройти его так просто на фаре, как говорится, там мы не сдадим его.
0: Очень много, да. Вот, а теперь из моей команды, человечек. Да, у нас больше... А, не так. Да у нас больше половины водятлов на кольцах ездить не умеют. Видимо, нам IQ нужно больше 90. И тут, короче, да. Вот это когда, знаете, начинается, когда он из крайнего ряда, он залетает уверенно в кольцо, но ему не направо, не первый съезд ему нужен. И он начинает налево вот это... Пожалуйста, пожалуйста, щемиться. Вот тут уже...
1: Наболевшее.
0: Да, есть такое. 8-9-2-2-3-0-1-104-6. Расскажите, что у вас наболевшее, когда вы за рулем? Кто и что вас бесит? Канал ВК, радио Красная Армия, тоже, пожалуйста, туда пишите.

0: 9 часов в Тюмени. Хотите с утра вот не залипать, а сразу же вот так вот бэм и влететь в этот день с двух ног? Тогда вы обратились точно по адресу. Это Красная Армия, здесь утреннее шоу Red.
1: Отличного настроения всем, кто с нами встречает середину рабочей недели.

0: того, чтобы раскачать этот день. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем привет и доброе утро. В Тюмени 19 августа, да, как мы выяснили.
0: И во всем мире тоже, да?
1: Среда. За окном сейчас плюс 14 градусов. Вот так вот смотрим, там пасмурно, вообще солнышко даже что-то не видно.
0: Ближе к 12 ожидается дождь. И, ну, осенние вайбы уже потихонечку начинают прорисовываться. Я, знаете, обратил внимание, что уже и листики не такие-то уж и зеленые.
1: Но они, мне кажется, еще от воды. Деревья слишком в воде долго стоят и немножечко пожухли.
0: Не даже те, которые не стоят в воде. Да. А еще некоторые, знаете, уже даже и, ну, листья начинают сбрасывать. Уже такие, знаете, изнеженные деревья такие. Не могу цвести в таких условиях.
1: Деревья цветут, да.
0: Такие неженки-мороженки, да. Но, несмотря на это, давайте так, календарное лето еще продолжается, да, продолжается. Поэтому, ну, мы... У нас еще есть куча времени для того, чтобы что-нибудь такое
1: сделать, совершить, достроить. Ну, это, кстати, вот у нас новость впереди. Расскажу, что же наконец-то у нас достроили и что из этого получится. Строили, строили, наконец построили.
0: Дождемся подробностей сразу после шикарной новинки «Аутентичная» от Лирика. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.

0: симпатичная. И вот как намекнуть девушке, что она уже все в ауте? Ты такая аутентичная.
1: Ну, сомнительно, конечно, такое себе.
0: 9 часов и 8 минут в Тюмени. Так, что-то про строительство мы бы хотели обсудить, пожалуйста.
1: Наконец-то обещали и выполнили. К лету 26-го года, то есть практически даже к осени, завершили многострадальную эту высотку возле ЦУМа, которая в центре у нас находится, все демонтажные работы. Там, в этом здании, в высоком, 25 этажей, будет деловой центр, там и офисы, и спортзалы, и игровые комнаты, и open space рабочие.
0: Алло, бизнес, это деньги. Ну, супер. Вообще, знаете, вот тему долгостроев я бы хотел развернуть так поподробнее, потому что мы, знаете, уже так к ним привыкли. То есть я вот эту многоэтажку у ЦУМа, я уже как-то даже ее и не замечаю, просто она так вот как-то всегда существовала, как будто бы в нашей жизни, как будто вот так всегда и было. Но на самом деле у нас действительно есть несколько долгостроев, и еще один такой уже 9 лет строится спорткомплекс с бассейном на пересечении 50 лет Октября и холодильной.
1: Есть такой, да, он, по-моему, одноэтажный. Ну, какой-то он сомнительный, ну, по моему мнению. Он вообще готов, функционирует там?
0: Причина неизвестна, почему до сих пор этого не произошло.
1: Но факт.
0: Ну, вроде бы как, на конец текущего года все запустится. Ну, и знаете, возможно, даже и хорошо, потому что сейчас с водой, сами понимаете.
1: Ну, да, да.
0: Торопиться не стоит. Еще один долгострой, Яна, это...
1: Да, мне вот нравится, его снесли, долгострой, на Челюскинцев с Герцена, вот такой перекресток с тремя дорогами и маленькой четвертой. Там теперь сделали парк.
0: Да,
1: ну,
0: я
1: делают.
0: Видел, я видел.
1: Наконец-то.
0: Там вообще, кстати, вот этот пейзаж вот этого места очень круто обновился. Мне
1: парковка
0: вообще...
1: большая, парк,
0: да,
1: кайф, в центре
0: мне очень
1: то,
0: сильно нравится. Еще за торговым центром Солнечный такое здание с выпирающими полукругами. 17 лет!
1: Уф!
0: Уже строится. По идее, это должен
1: целая
0: быть
1: жизнь.
0: Культурный центр. Там теннис, что-то. Но центр распахнет свои двери, возможно, в четвертом квартале 2026 года.
1: Ну, ждем, ждем тогда. А еще долгострой на Профсоюзной. Такой тоже был непонятный какой-то, с плавными линиями. Стал жилым комплексом.
0: Полукругом такой какой-то.
1: Да, да. Напротив там какая-то поликлиника еще есть. Он стал жилым комплексом какой-то премиум-класса, но с шикарным рестораном на первом этаже. Кстати, я там была, очень даже приемлемо.
0: Ну, вот видите, все-таки, ну, и работы ведутся. Да,
1: да,
0: поэтому
1: конечно.
0: Всем долгостроем мы желаем достроиться. Вы знаете, я своего рода, кстати говоря, тоже долгострой. Я уже, если я не ошибаюсь, год, лет 5, наверное, хожу в тренажерный зал, строю свое тело. Но, как и видите, на любой стройке где-то там проблемы с поставщиками. Там уже, знаете, и инвесторы начинают жаловаться, и будущие арендаторы.

0: Про беговую дорожку Runway она называется. И, ну что, беговая дорожка, как известно, потрясающий, шикарный аксессуар дома.
1: Для одежды.
0: Для одежды, да. Вот наш уровень спорта. 9 часов 19 минут в Тюмени.
1: Далее у нас любимый гороскоп, конечно же, куда мы без него. Для того, чтобы вы смогли построить свои продуктивные, результативные планы на эту среду.
0: Кроме того, Николай Антонов придет со свежими новостями. Более того, он уже здесь. И можешь нам тизер какой-то вкинуть?
2: Доброе утро, да. Для всех тех, кто мечтал когда-либо оказаться на каком-либо международном кинофестивале, есть такая возможность оказаться в Тюмени.
0: Шикарно. Как это сделать, мы узнаем после Люси Чеботиной и ее новинки «Зеленые глаза».
3: Реклама.
4: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
5: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.
6: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
5: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
7: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Гиадзе, вещанная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро, ребята. Доброе утро всем. Итак, в Тюмени изымают земельные участки и постройки на улице Хамурской и Магнитогорской для продления улицы Ставропольской. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации города. Улицу Ставропольскую планируют продлить от Московского тракта до Интернациональной. Четырехполосная дорога должна связать районы Маяк и Дом обороны, а также обеспечить выезд на аккумуляторную. Следующим этапом станет капитальный ремонт участка от Московского тракта до улицы 9 января. В Тюмени обновляют сквер нефтяников. Открытие запланировано на сентябрь. Об этом сообщил Максим Афанасьев. В сквере появится современное освещение, новая брусчатка, прогулочные дорожки и детский игровой комплекс. Также здесь высадят тую, кизильник, гортензию, яблоню и рябину. Реконструкция пройдет в 3 этапа и полностью завершится в 2028 году. На втором этапе планируется создать памятную зону, посвященную известным тюменским нефтяникам. Международный фестиваль жанрового кино под названием «Саспенс» пройдет в мультицентре «Контора пароходства» в Тюмени 12 сентября. Как отмечает креативный продюсер компании «Тюменская киностудия» Владимир Моторев, событие имеет статус международного. К нему уже проявили интерес представители Испании, Италии, Франции и Англии. Также поступили заявки из разных регионов России. Помимо показов фильмов и награждения лучших, состоятся мастер-классы и встреча с представителями федеральной киноиндустрии, сообщает агентство «Тюменская линия». К данному часу это все новости, ну а далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу «Рэд».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: В Тюмени 9 часов и 29 минут. И для того, чтобы вы сегодня были ко всему готовы, прослушайте астрологический прогноз.
2: Начнем мы с Овнов. Сегодня у вас удачное время для нестандартных решений. А вот следовать инструкциям будет сложнее.
1: Тельцы, не стоит надолго откладывать важные дела.
2: Близнецы, есть день едва ли принесет какие-то серьезные сложности, однако эмоциональный фон будет довольно напряженным, особенно утром.
1: Раки, совершенно очевидно, что сегодня нужно что-то делать, и также совершенно непонятно, что именно.
2: Львы, сегодня у вас появятся хорошие идеи, а рядом окажутся люди, готовые помочь в их осуществлении.
1: Девы, главное, что звезды советуют сделать, проявить инициативу в работе.
2: Весы, важно понимать, что объять необъятное нельзя, а вот решить какие-то действительно важные задачи сегодня вполне по силам.
1: Скорпионы, можно справиться с несколькими особенно важными делами, и именно вы должны определить, какими они будут.
2: Стрельцы, начало дня окажется довольно сложным, особенно для тех, кто привык всегда говорить то, что думает, и делать то, что считает нужным.
1: Козероги, не исключено, что появится повод для домашнего праздника, который пройдет очень хорошо.
2: Водолеи, избегайте необдуманных поступков во второй половине дня, а также ситуаций, связанных с каким-то риском для здоровья.
1: И рыбы, возможен короткий горячий спор, однако завершится он достаточно конструктивно.

0: называется эта вещица. Ну и она вот в довольно короткие сроки стала настоящим мировым хитом уходящего лета. 9 часов и 33 минуты в Тюмени, и мы продолжаем выяснять один очень важный вопросик.
1: Ну а тема у нас сегодня такая. В топ регионов с самыми нервными такими, знаете ли, водителями вошла наша любимая Тюменская область. Вот так вот. Тех, кто раздражают, те или иные водители, которые там, не знаю, нарушают или там медленно едут. Но, кстати, вот самих тихоходов, вот этих вот участников, их опросили и разделили на две категории. Первая — это новички, которые боятся ехать быстрее и опытных водителей. Ну и вторые, которые просто не хотят двигаться со скоростью потока.
0: В общем, вот такая ситуация на данный момент. И, конечно же, мы бы хотели больше узнать подробности. И, ну, мы в Тюмени находимся, да, это Тюменская область, да, поэтому давай. Давайте вот проведем тоже такой вот небольшой опрос. Что или кто вас больше всего, особенно прям сильно раздражает, когда вы находитесь за рулем? Я вам могу сказать, что есть вот у меня лично есть вот триггерная точка, которой довольно спокойно я всегда вот себя веду за рулем. Но вот этот моментик, когда нужно подняться с Ведюнинского на Московский тракт.
1: О, да.
0: И вот эти люди, которые думают, что а что это мы все, вот они что-то стоят.
1: А Червишевский от Мельникайте до самого Червишевского тракта.
0: Да.
1: Ну вот что, все время кажется, там какая-то авария или ДТП. Нет, просто все медленно едут. Проезжаешь, и все.
0: Ничего не происходит, да, я согласен. Это мистика какая-то. Ну, вы знаете, хорошо, что у нас строится вторая объездная, потому что первая уже, очевидно, не вывозит.
1: Да, надо больше.
0: Да. В общем, что и кто вас раздражает за рулем особенно сильно? Наш канал ВК, Радио Красная Армия, пишите туда. Наши мессенджеры 8922-300-1046. Сюда тоже сообщения можно отправлять.
2: Пробки на дорогах.
0: Ну, в пробках, кстати говоря, вот не особо-то Тюмень стоит. Как сообщает Яндекс, 3 балла всего лишь к этому часу. 11 минут на 50-летие октября от профсоюза до Пермякова, 9 на Мельникате от Таймырской до Харьковской и 7 минут на Герцена от Симакова до Мариса Тереза.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Реклама.
3: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар-бар, Герцена 63.
4: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
5: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.

0: 9 часов 41 минута в Тюмени. Решили сегодня разобраться в вопросах, что или кто вас больше всего раздражает, бесит за рулем. Потому что, как оказалось, Тюменская область в топе по числу нервных водителей. И вот какие сообщения прилетели к этой минуте.
1: Бесят камеры на телефон. Насобирал много штрафов. Ну вот тут я прям еще даже...
0: Что? Камера в телефоне очень удобна. За это еще штрафуют, что ли, сейчас?
1: Саша, конечно. Ну не об этом. Они считывают прям какой-то там таким светом интересным. Я ехала в черном пиджаке, а у меня на камере как будто он фиолетовый. То есть он как-то так выделяет и находит в руке телефон. Здравствуйте.
0: А где такая камера у нас есть?
1: Я поймала на Перекопской 37, где-то вот в той области. Но говорят, еще на монтажников Широтная тоже работает.
0: Ничего себе, я, кстати говоря, не знал, что технологии уже и до этого дошли.
1: Да поговорим.
0: Ну, знаете что, вот смотрите, нам человек написал, да, вот это сообщение. Возможно, кстати, он был в этот момент за рулем. И знаете что, если вот автор этого сообщения, я обращаюсь к вам, если вы писали нам сообщение, и вам пришел штраф, что вы с телефоном, утреннее шоу Red в лице меня... оплатит этот штраф.
1: В лице только Саши, да. Хочу уточнить на всякий случай.
0: Потому что деньги есть только у меня, конечно.
1: Но еще хочу добавить, что неприятные камеры еще существуют на ремень, да. Вот монтажников Широтная, я там просто рядом живу. Периодически мне приходят эти прекрасные письма счастья.
0: Скоро знаете, что будет? Технологии дойдут до того, что типа, что ты какая-то помятая, не выспавшись. Что накрасилась? Просто полиция красоты.
1: Слишком токсик, блин, это много будет штрафов совершенно. Ну, кстати, я слышала, что искусственный интеллект скоро настолько внедрится еще и в камеры наши дорожные, что сможет считывать даже наличие страховки. То есть ты едешь себе 40 км в час где-нибудь по, не дай бог, левому самому крайнему ряду и будет считывать, что у тебя нет страховки.
0: Да, вот нам пишут, что на ремень очень много камер в нашем городе, окей. Но я вообще всегда, кстати, пристегиваюсь.
1: Молодец.
0: Мы с Яной как-то ехали. А я, можешь не пристегиваться. А потом, когда подъезжаем, там, значит, стоит ДПС, она, ой, не надо. Но я пристегнулся все равно, кстати. Возможно, поэтому сэкономил тебе... сколько сейчас штраф за ремень?
1: 1500. Но со скидкой 1200 там с чем-то там.
0: Вот.
1: Ползарплаты практически.
0: Косарь, извините меня. Доброе утро. Бесят водители такси, которые... Тут написано еще так. Я понимаю, что это опечатка, но смешно получилось. Которые всаживают пассажиров прямо просто вот где ехали по дороге. Остановились, высадили и поехали дальше. И ты такой ехал за ним, и тоже вынужден стоять и ждать, пока там вылезет кто-то из автомобиля. А если там еще, знаете, тоже и пассажир такой, ну, неторопливый.
1: Баловый такой.
0: Который, да, такой типа...
1: Медленный.
0: Вытекает вот так вот плавно. Я согласен, да. Или когда, знаете, надо повернуть направо, и он начинает очень так вот прям оттормаживать. Не так, что типа оттормозил, оп, быстренько маневр совершил. А когда вальяжно...
1: Остановился, да, вот практически перед поворотом.
0: Ну, вы знаете, хорошо, что мы все вот эти вещи вот лишний раз как бы проговорили, да. Все равно водители — это такое большое комьюнити, да. Мы все равно так или иначе вот на одних дорогах все ездим, да. Хорошо, что мы все эти вещи проговорили. Возможно, кто-то сегодня задумается, да, что может быть, что-то он делает не так.
1: Может быть, еще есть другие водители на дорогах, помимо его.
0: И вот таких вот бесящих моментов станет меньше.

0: нас Blue и прикольная история Girl. 9 часов 49 минут в Тюмени. Ну и Girl это кто? Это девчонка. И предоставить слово девчонке. Хорошо?
1: Спасибо,
0: без проблем, да, пожалуйста.
1: И по этому поводу у меня, пользуясь случаем, у меня есть новость одной строкой. Выглядит она таким образом и слышится тоже. Огородник вырастил самый длинный в мире баклажан и тут же съел его.
0: А как,
1: никому не доставался.
0: А как-то он зафиксировал, ну, как мы поймем, что это действительно самый большой баклажан у него?
1: Он сфотографировал себя с ним, с этим баклажаном,
0: сфотографировал,
1: да.
0: Сфотографировал, и, ну, по фотографии тоже там, как понять, что он самый длинный?
1: Ну, как это у вас, у мужчин обычно происходит? На слово, самый длинный, самый большой.
0: А, ну или просто ракурс хороший.
1: Да, да, да. Реклама.
2: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
2: А другие?
3: А другие? Ждут доставку.
2: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле.
3: Все для школы.
2: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
8: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
9: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
10: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
11: Застройщик УСЗ ИСБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
13: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
14: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Бодренько, задорненько мы завершаем утреннее шоу «Ряд» сегодня. И, ну, кто нам сможет дать что-то? Конечно же, Антон Колев. Подарков у него очень много, настроение у него хорошее. Антон,
1: вообще, абсолютно
2: привет.
1: Верно. Привет, доброе утро. Так, что, знаете, чего начнем раздачу? Вот вы, давайте поговорим про Новый год. Вы, кстати, знаете, что до него 135 дней осталось?
0: Я, честно говоря, не считаю.
1: И вот касаемо того, что нам дадут, да, на Новый год, вот вы что хотели? Я, может быть, запомню и что-нибудь вам подарю.
0: Да лучше деньгами, наверное.
2: Мандаринки.
1: Ты офигел? Новый год деньгами.
0: А что?
1: Мандаринки, хорошо.
0: Да. Ну, зачем заморачивать просто Деда Мороза? Ну,
2: у него и так много задач.
0: Да. Но деньгами. Просто деньгами все нормально, нет?
1: То сидели тут 3 часа креативили, что-то придумывали,
0: все,
1: прикалывались.
0: Баки пустые, да, нам все, пора. Пора уже.
1: Ладно, тогда идите уже, наверное. Мы продолжим, у нас тут много всего интересного, и музыка будет, и подарки, плюс вайп еще впереди, все расскажу.
0: Все, хорошего тебе дня, Антон, всем остальным тоже. Мы вернемся завтра и
2: раскачаем этот день!
1: Пока. Сегодня 10 часов утра. Ну что, продолжим далее слушать музыку. И в самом начале часа нас встречает диджей Джоэл Кори, его хит «Whisper». Всем еще раз большущий привет. Устраивайтесь, делайте громче. Погнали далее.

Тима Белорусских на Красной Армии только что. Трек, который называется «Витаминка». И витамины — весьма актуальная тема в завершении лета. Да вообще, в целом, в нашем регионе, наверное, это актуально всегда. All day, all months, all year. Все дни, все месяцы и все годы. Сейчас же вроде надо переводить, если что-то на английском говоришь. Да, вообще весьма-весьма актуальная тема, эти самые витамины. Я вот, если честно, человек, который особо никогда их и не принимал, я не знаю, если вам есть чем поделиться в отношении этой темы, пожалуйста, пишите в max 922 300 104 6, и вот таким вот нехитрым способом я вас вновь призываю общаться. Делать это вообще максимально открыто, с пользой друг для друга. Вот хочу раскачать этот сегмент времени с 10 до 2, чтобы мы с вами общались. Пишите вообще все, что вам угодно по этой теме, либо по какой-либо другой. На max 922 300 104 6 давайте будем что-то обсуждать и общаться. Мы к этому здесь совершенно открыты и предрасположены. В Тюмени 10 часов и 8 минут уже. Пока же продолжим далее слушать музыку. В этом нам помогут скоро Now is a Warning, трек To Corazon, до этого диджей группы Филатов и Кэрос. Счастье есть, ну а сейчас Бауэр. Calling out for you. Всем еще раз большой привет и легкого понедельника, хотелось почему-то сказать, но хорошей середины рабочей недели.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее нас с вами ожидает мистер трансформации этого года Ваня Дмитриенко. Недоступно. Ну посмотрите или послушайте, как возмужал парнишка. Послушаем его через 3 минуты, кстати говоря.
2: Реклама.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Гей Радзе, вещанная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
1: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28-50-66. Сайт «Авто в руки.ру». Плана ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
3: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии одна из новинок. Это Холли Флейм, а я выйду, славлю. Это и многое другое ожидает нас впереди. Оставайтесь поблизости.
2: Реклама.
3: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер, легенда российской клубной сцены, музыкант и продюсер.

Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63. Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.

0: пятница. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
2: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
2: А другие?
3: Ждут доставку.
2: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

вполне себе идеально вписывается в обстановку текущего утра. «Манхэттен» называется. Он 10 часов и 41 минута в Тюмени. Мы с вами продолжаем также наслаждаться отличным звучанием того, что происходит у нас здесь на Красной Армии. В ближайшем будущем к нам приснятся самые дорогие по-прежнему руки планеты. Это диджей Кэлвин Харрис вместе с Пицци Джази. Послушаем хит «Satisfy». Ну а перед этим, пожалуй, то, что так хорошо звучит, когда за окном до плюс 35 градусов. Вы сейчас все поймете. Ловите. И сразу все становится на свои места. Вот так, закрывайте глаза, представляете, что в Тюмени плюс 32. Яркие солнечные лучи обжигают кожу. Вдруг на любимой волне заиграл этот трек. И еще бутылочка холодного напитка какого-нибудь газированного открывается.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 18, на улице облачно, днем сегодня плюс 19, небольшой дождь, вечером до плюс 16, и также возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мэрк и Кремон далее с хитом «Партенопе».

0: Реклама.
1: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
2: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
1: Кто? Горыныч?
2: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
1: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
3: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 75 00 00.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm.
4: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
5: А можно попробовать?
4: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.

Тюмени 11 часов. Добро пожаловать в час. Новый здесь, на Красной Армии. Музыка продолжит звучать и далее. Будем поддерживать наше настроение, несмотря на не самую приятную погоду. Помогут нам в поддержке Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар» прямо сейчас.

На Грозарме только что Майк Познер и Дэвид Гетта, «I went back to Ibiza» называется этот хит, который, в принципе, нам с вами уже вполне себе и знаком, да? Но, по крайней мере, когда-то что-то подобное мы уже, конечно же, слышали. 10 минут 12-го уже в Тюмени. Мы продолжаем далее. Впереди нас с вами в этом часе ожидает не меньшее количество самых разнообразных хитов, в том числе и новинок. Кстати, что касается новинок, то одну из них услышим скоро. Песенка от Зиверт, Эвера и директор Рилса «Давай на самый верх» называется она. Перед этим тоже одна из новинок DJ Hugel, «Moving to the Sun». Ну а что касается того, чем мы с вами вообще в рамках текущего дня будем заниматься, так это еще и с 12 часов не пропустите программу «Плюс Вайв», в которой у вас есть возможность получить пару приятных подарков от Красной Армии. Так что оставайтесь поблизости, устраивайтесь поудобнее, делайте громче. Погнали вперед!

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии много музыки. Первый хит, который услышим, будет от Федука «Губы целуют». Продолжим слушать музыку с вами через 3 минуты. Никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар Бар, Герцена 63. Тройная выгода – ВЭН+. Оперативная гинекология, гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение – стационар в подарок, скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
9: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
10: Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии хит, нашумевший в сети, это Slater Dance. Послушаем его уже через 3 с небольшой минуты. Никуда не уходим.
2: Реклама.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
5: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
6: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
7: А можно попробовать?
6: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
2: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

как это все-таки здорово, когда рядом есть человек, рядом с которым время замедляется, и все вокруг становится абсолютно неважно, и вообще, ну, ничто тебя не беспокоит. Именно об этом нам рассказывала только что, или пропела группа «Градусы», «На ресницах» называется хит, 11.43 в Тюмени. Мы все ближе с вами становимся к программе под названием «Плюс вайб», в которой нас с вами ждут парочка приятных бонусов. Все расскажу там, за границей часа, пока же до финала этого будем слушать музыку. На подходе Акмаль с хитом «Любовная», но перед этим Стромае, «Туслемем», ловите.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Этот хит услышим с вами через 3 минуты ровно. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.
3: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейд-ин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-253-600-091-906.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай! vk.com/redarmyfm.
6: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить, пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Тюмени 12 часов. Ну что, вот мы и погружаемся в страничку под названием «Плюс вайп» на Красной Армии. Здравствуйте всем. Все, что нас с вами здесь ожидает в течение часа, расскажу после Косты Лакосты. Слушаем его сейчас. Черед Леди.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Тебе не 12 часов и 3 минуты. Всем большущий привет. Итак, начинаем «Плюс Вайб». Это та самая программа, когда мы можем себе позволить посреди рабочего дня немножечко откинуться в своем офисном кресле. Может быть, даже позволить себе расстегнуть верхнюю пуговичку, вот так расслабить воротник и выдохнуть. И не только наслаждаться музыкой, но еще и парочку приятных бонусов получить здесь, на Красной Армии. Это вообще вполне себе выполнимо. Я об этом позабочусь. Зовут меня Антон Колев. Кстати, здравствуйте всем еще раз. Что касается парочки приятных моментов, то мы здесь на этой неделе разыгрываем и дарим сертификаты на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». Это у нас с вами ожидает уже в самом ближайшем будущем. Чуть позднее, ближе к середине часа, разыграем билеты в кино, в кинотеатр «Атмос-синема». Не пропустите. Ну и, конечно, музыки будет предостаточно. Какую-нибудь новость вам тоже интересную расскажу, чтобы вы могли с коллегами что-нибудь да обсудить. Пока же я предлагаю идти далее. Давайте слушать музыку. «Дивак» — одна из новинок Красной Армии. Прямо сейчас «Slow Down» или иначе «Can't Stop Thinking». Ловите.
0: «Плюс Вайб» на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.06, продолжается далее Плюс Вайб, и как раз таки мы с вами уже близки к тому, чтобы начать разыгрывать сертификат Максимилинс на 3000 рублей. Кто получит его в подарок, узнаем, посмотрим. Человек, которого мы наградим за знание или за интуицию. Обычно так-то у нас тут происходит. И вот от чего оттолкнемся. Оттолкнемся от сегодняшнего дня, 19 августа. Не знаю, знали вы или нет, но сегодня свой 53-й день рождения празднует итальянский футболист господин Матерацци. Если быть точным, то Марко Матерацци. И в связи с этим у меня тоже вот как раз-таки я вспоминаю финал 2006 года. У меня такая вообще красивая, яркая картинка воспоминания образовалась, потому что в 2006 году я отдыхал в детском лагере в Болгарии, будучи подростком, сколько мне было, 16 или 15 лет. И вот, значит, мы там смотрели чемпионат мира по футболу, который проходил на тот момент, ох, а где это было? В Германии, по-моему, или нет? Не помню. Но мы наблюдали этот чемпионат мира, и вот финал. Финал, в котором играет Италия, и в котором играет сам Марко Матерацци. И там происходит один знаковый момент, который, ну, фактически, наверное, вошел в историю футбола, как, я не знаю, как нечто невероятное и выдающееся с точки зрения того, что такое никогда не происходило. Удар головой в грудь получил Марко Матерацци от одного из легенд футбола, невероятно талантливого с спортивной точки зрения человека. Потому что посмел себе высказать некие, знаете, неприятные гадости, которые впоследствии там мировые СМИ мусолили и так далее. Вопрос у меня вот как раз-таки и связан с тем, что это был за легендарный футболист, который ударил головой в грудь Марко Матерацци. Три варианта ответа, как и всегда. Цифра 1 – Оливер Кан, цифра 2 – Зинедин Зидан, цифра 3 – Александр Мостовой. Пишите в МАКС 922-300-1046. На кону, повторюсь, сертификат Максимилинс на 3000 рублей. Итоги будем подводить через парочку отличных хитов. Ближайший к нам это Джонни, «Эйфория».
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Продолжается далее. Плюс вайп 12.14 уже в Тюмени. И мы подводим итоги розыгрыша сертификата Максимилианс на 3000 рублей. На связи с нами Денис. Денис, доброго дня. Привет.
2: Добрый день.
1: Привет, привет. Сегодня, вот ты что-нибудь знаешь про 19 августа вообще? Что сегодня это такой день? Чем он знаменателен?
2: Вот, не знаю.
1: Так достаточно основательно задумался и такой, вот, не знаю. Но, как минимум, один факт. Тебе известен о том, что сегодня день рождения у Марко Матерацци, итальянского футболиста. И у меня сегодня вопрос был связан, собственно говоря, с одним из эпизодов в его карьере, когда в финале чемпионата мира по футболу в 2006 году сборная Италии играла, и он в том числе. И он спровоцировал одного легендарнейшего игрока на поле, вследствие чего и получил удар головой в грудь, который разлетелся вообще моментально по всем газетам, тогда еще газеты были, по всем газетам, по всем телевизионным каналам, во все выпуски новостей этот эпизод был показан. И все думали и гадали, да что же он там сказал такое-то, что аж сам великий решил ударить его головой. Так вот, кто же этот был великий? Цифра 1, Оливер Кан, цифра 2, Зинедин Зидан, или цифра 3, Александр Мостовой?
2: Цифра 2, Зидан.
1: Цифра 2, Зидан, да, конечно. Тот самый драматичный финал для сборной Франции, когда Зинедин Зидан ударил Марко Матерацци головой, за что был удален и потом не смог помочь своей команде в серии после матча в пенальти, в которой, кстати говоря, Италия и стала в том году чемпионом мира. Ну что ж, я поздравляю тебя с победой, Денис. Хочется пожелать тебе отличного отдыха, когда у тебя там состоится поход Максимилианс. Ну а пока, я думаю, ты тоже, да, человек такой непростой, занятой, работаешь наверняка, чтобы у тебя рабочий процесс легко ладился.
2: Все, спасибо большое.
1: Спасибо и тебе. Хорошего дня, счастливо, пока. Пока-пока. Вот так вот всю эту неделю можно у нас здесь на Красной Армии получить этот самый сертификат Максимилианс на 3000 рублей. Примерно в это же время в Плюс Вайб с 12 до часа. Не пропустите.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: И насколько популярен этот трек был у местных наших тюменских диджеев, да, я думаю, и не только, вообще у диджеев по всей планете, в тот самый год, когда только мы услышали этот хит Imagination, Gordon City, Кэти Мендит, здесь на Красной Армии, вместе с нами в Плюс Вайбе 12.19 Тюмени. Идем далее, впереди диджей Гожа, Мичико уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
5: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
6: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
7: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
8: Главный тюменский.
9: Какая же песня на этой неделе становится главным хитом? Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.24, точное тюменское. Так продолжается далее. Плюс вайп. И вот что я успел вам найти из интересных новостей, которыми вы можете поделиться среди своих коллег, либо, может быть, там близких людей, где вы там находитесь, не знаю. Но тем не менее. Новости локальные у меня в этот раз вам будут. Слушайте, я немножко поражен, честно говоря, теми двумя инфоповодами, которые хочу вам рассказать, потому что, ну, это что-то с чем-то. Сейчас очень важная информация. Послушайте внимательно, в особенности родителей тех, кто... тех детей, которые поступают в школу, идут учиться, зачисляют, так что там происходит, я не знаю. У меня это очень давно было, и вот сейчас будет. Сын в школу пойдет. Короче, в чем суть? Школьные линейки 1 сентября пройдут в зданиях в Тюмени в День знаний. Торжественные линейки в школах Тюмени проведут только внутри зданий. Участниками станут ученики 1 и 11 классов. Из-за ограниченной вместимости залов на каждого школьника допустят только одного родителя. И у меня вопрос. Вы что? Вы как вот можно? Один раз в жизни у тебя ребенок ведет первый класс. Ты ждешь этого момента очень долго, с тех пор, когда он появляется, и когда ты осознаешь, что рано или поздно он пойдет в школу. Ты ждешь этого. И как вот вам, родителям, делить, да? Ну, а ребенок хочет и маму, и папу видеть на своем первом звонке. Да и папа, и мама. Я думаю, если нормальная, адекватная семья, хотят тоже побывать, поприсутствовать вместе, потому что это важно, поддержать свое чадо в таком непростом новом этапе своей жизни. Как можно только одного родителя допустить? Это странно, надо будет, конечно, уточнять эту информацию, но, тем не менее, я так понимаю, что какое-то вот где-то там на заседании решение было принято Департаментом образования Тюмени в целях безопасности, сообщает одно из тюменских интернет-изданий. Ну, посмотрим. 19 августа сегодня, до 1 сентября еще времени хватает, но надеюсь, что как-то что-то... Я за забором буду стоять, в окно смотреть. Вот я так решил, даже если меня не будут пускать и... Ну, не знаю. Ну, как можно пропустить 1 сентября своего ребенка? Это же просто нечто. Сейчас тоже очень важная новость. Послушайте ее, пожалуйста, внимательно, потому что, ну, я не знаю, уровень человеческой глупости порой вообще, он безграничен. Значит, периодически всплывают новости в сети, в тюменском сегменте интернета о том, что, значит, сотрудники там специализированных организаций приезжали и чистили канализацию, потому что, ну, она засорена. Достают всю эту грязь и чего там только не находят. Водоканал приехал на помощь жителям дома на улице Камчатской. Специалисты 2 дня прочищали забитые трубы и в итоге достали оттуда 2 мешка влажных салфеток, предметы личной гигиены, стеклянные бутылки и жестяные банки. Вы чё там? Я сейчас буду выражаться, как один коллега на одной и той же радиостанции. Ну, как, не совсем он мне и коллега, но вы, наверное, поймете, о ком речь. Ну, вы что там, с ума посходили все? Но как можно додуматься в туалет смыть стеклянную бутылку или жестяную банку? Ну, неужели до этого вообще, ну, можно додуматься? В ведомстве ответили, что подобные шалости могут повредить трубы. В ближайшее время специалисты проверят сеть на повреждения. Не знаю, я хочу максимально вообще прям ко всем вот сейчас обратиться. Пожалуйста, туалет, он же, ну, и вообще система канализации, она предназначена для воды, и вот, ну, максимум, я не знаю, то, что там может смыться, типа туалетной бумаги. Ничего туда больше не нужно отправлять.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 34 минуты точно в Тюмени. Здравствуйте еще раз всем. Мы продолжаем Дарья плюс Вайп. И у нас сейчас наступает момент для того, чтобы кого-то осчастливить из тюменцев и подарить билеты в кино, в кинотеатр «Атмос Синема». И вот каким образом поступим, будет прозвучать мой киновопрос, ответить на который вы сможете стать обладателем этих билетов. Тот, кто, ну, пусть третьим по счету верно ответит, тот и станет победителем. Свои варианты ответов скидывайте в МАКС 922-300-104-6, номер прежний. Ну, а поговорить мне сегодня хотелось бы вот о чем. Небольшая предыстория. Вчера, значит, вечером встречался с другом, мы сидели, разговаривали. У нас, как всегда, вот такое, знаете, взрослые мужские разговоры о делах. Он предприниматель, да, там, о бизнесе, об экономике. И вот что-то какие-то, ну, мировую повестку новостную мы тоже обсуждаем. И я вспомнил о том, что недавно проскользнула новость от, по-моему, итальянских и еще каких-то европейских ученых, которые говорят о том, что нужно население планеты сократить примерно на 50%, и тогда станет легче всем. И, ну, естественно, как-то вот так автоматически вспомнилась история про «Мстителей», а в частности про «Мстителей», по-моему, «Война бесконечности» часть, где, значит, господин Танос, был такой персонаж, решил, собственно говоря, почти то же самое сделать, только он решил уничтожить половину вселенной. Вопрос у меня, собственно говоря, такой. Вот что нужно было сделать Таносу, чтобы исчезла половина вселенной? Там много действий, но вот самое последнее, финальное. Что нужно было сделать Таносу, чтобы исчезла половина вселенной? Пишите 922-300-104-6. Скоро подведем итоги.
0: Плюс Вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
2: А другие?
3: А другие? Ну, ждут доставку.
2: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
6: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
0: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
2: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. Я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
3: Застройщик ООС «Заезд по недвижимости». РНВ 72-23-122-2025-28-08-2025.
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов 42 минуты в Тюмени. Итак, мы подводим итоги розыгрыша билетов в кинотеатр «Атмосинема». На связи с нами Анастасия. Настя, доброго дня.
2: Добрый день.
1: Привет-привет. Как у тебя проходит эта неделя? Есть ли что-нибудь такое, чем бы ты могла вот на всю Тюмень поделиться каким-нибудь интересным наблюдением?
2: Неделя проходит отлично, 2 дня назад.
1: Так, все, что мы услышали, это неделя проходит отлично, 2 дня назад. А вот дальше, что там 2 дня назад?
2: С отпуска приехали.
1: Приехали с отпуска? Ничего себе. Рассказывайте, где были?
2: Отдыхали на Алтае.
1: На Алтае. Вау, круто. У меня, если честно, прям мечта, знаешь, тоже туда вот куда-нибудь на восток страны отправиться и отдохнуть. Рекомендуешь?
2: Очень красиво.
1: Очень красиво. Рекомендация получена. Надеюсь, меня это каким-то образом простимулирует. Ну что ж, я так понимаю, что даже вернувшись с отпуска, отдохнувший, ты все равно на стороже, потому что ты вот верно, прям третий дала нам верный ответ на мой киновопрос и оказалась права. Я напомню, что мы сегодня говорили про фильм «Мстители. Война бесконечности». Там есть такой персонаж Танос, и вот он, цель его была уничтожить половину вселенной. Для этого нужно было определенное количество действий выполнить. И было одно финальное действие, вот совершив которое, половина вселенной исчезала в финале этого фильма. Что это было за действенность?
2: Щелкнуть пальцами надо было ему.
1: Щелкнуть пальцами надо было ему, да, совершенно верно. И, к сожалению, этот антагонист, известный на всю киновселенную Марвел и вообще на весь мир кино, это сделал. Но, тем не менее, даже несмотря на то, что так произошло, половина вселенной там по фильму исчезла, этот факт принес тебе сегодня победу и удачу. Поздравляю тебя, желаю тебе отличного дня, хорошего настроения, ну и отдохнула, теперь немножко поработать.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо и тебе, счастливо, пока.
2: Свидания.
1: Завтра примерно в это же время не пропустите. Плюс вайби, розыгрыш билетов в кино. Будем продолжать далее, как, впрочем, и сейчас. На подходе у нас запустики Dolls и Snoop Dogg. Послушаем, да и вспомним, освежим в памяти хит Баданс.
0: Плюс вайб на Красной Армии. What it do, baby boy?

0: Люся Чеботина на Красной Армии прямо сейчас, и ее зеленые глаза. Ну, что сказать? Одна очередная хорошая работа от Люси. Спасибо большое. Будем ждать еще. Ну и, кстати, рекомендую, если есть что подождать, то к финалу часа Fastboy Music Science, а также GS Brothers уже скоро.
1: Прогноз погоды.
0: Пока-пока поговорим о погоде. В Тюмени, по данным Яндекса, плюс 19 и облачно. Вечером плюс 16, небольшой дождь. Ночью, да, плюс 13 и будет пасмурная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама.
4: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
5: Покупай у нас Чанган.
4: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29-400.
6: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган-CS-75+, 2024 модельного года. Не офферта.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
8: «Гиадзе. Вещанная сказка».
7: 51 87 37.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
2: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Твине, час дня. Продолжаем далее этот день. Начинается обеденный перерыв, и он будет, конечно же, как и всегда, сопровождаться отличной музыкой. Начнем час вместе. Звание Дмитриенко недоступно. Именно это

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

эти непреодолимые ощущения, что где-то мы это уже слышали, но нет, это хит новый от Кайга и Макса Макнауна. Take Me Back называется он, 13.09, точное тюменское. Продолжаем далее этот день. Но я думаю, что когда мы с вами добираемся до обеда, то тогда уже возникает у нас, знаете, такое какое-то легкое ощущение того, что в принципе сейчас часок пообедать, потом парочку дел доделать, и все, уже можно будет домой отдыхать. Вот в этом приятном настроении я и предлагаю продолжать далее этот час. Впереди нас музыкально поддержат Джесси Джей и B.O.B. с треком Price Tag, до этого «Елка проще». Но сперва Миша Миллер, «Hey, na-na-na». В этом части слушаем музыку, еще какую интересную новость я для вас приготовил, но о ней расскажу чуть позднее.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее послушаем с вами хит от Лирика «Аутентично». И сделаем это через 3 минуты ровно, никуда не уходи.
2: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
3: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
2: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
3: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
2: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОГН 107-720-35-866-8-16+.
4: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ ЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Очередь к хирургу? Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
4: Медицинский центр М+.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
7: И слушай новые треки.
6: Ступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Ступай!
7: vk.com/redarmyfm

0: пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, дороги Тюмени сейчас загружены на 3 балла. Местами есть затруднения. Самый крупный затор в эти минуты на 50 лет октября от Профсоюзной до Пермякова. Там время проезда составит 11 минут. 10 минут стоим на 50 октября и Осипенко, от Севастопольской до Немцова. Всем удачи в пути.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
3: Кроссоверы «Белджи» – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если «Белджи», то в «Автограде». Реклама. У «Автоград» грант. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди на Красной Армии Биби Рекса и Дэвид Гетта. «Сергио».

0: Реклама.
1: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
2: Покупай у нас Чанган.
1: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
3: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS 75 плюс 2024 модельного года. Нет,
4: в Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
6: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.

пятницам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

который называется «Meet Me in the Dark». И я, как обычно это говорю, иногда подразделяю треки на дневные, ночные, вечерние, утренние и так далее. Это один из тех треков, который по звучанию вроде бы как ночной, но звучит и днем тоже вполне себе весьма привлекательно. В Тюмени 13 часов и 44 минуты мы с вами продвигаемся вперед. И вы знаете, я тут обещал вам в начале часа рассказать интересные новости. Новость действительно интересная. Во-первых, она касается одного из повседневных, наверное, ну, может быть, если не повседневных, то, ну, несколько раз в неделю, возможно, вы с этим продуктом сталкиваетесь. Короче, расскажу все вот каким образом. Вы знали, что, оказывается, есть такая целая премия или награда за лучшую в мире оригинальную Coca-Cola? Да, награда названа в честь... Кубок Кандлера называется. Награда названа в честь основателя Coca-Cola, и каждый год достается той компании, которая входит по качеству конкурентов по всему миру. И каково было мое удивление узнать, что лучшая оригинальная Coca-Cola на сегодняшний день делается где? Ой, бой, в Казахстане! Вы представляете? Так что, если вдруг вы куда-нибудь отправляетесь на праздник, где будет этот напиток, вы хотите его спить, то вы можете смело хозяев спросить. Если не из Казахстана, то откуда? Я не буду пить. Можно вот так вот теперь выделать своего рода. Вот такие вот новости в 2026 году. Идем далее. Впереди нас с вами ожидает Джонни Федук. Послушаем хит лета.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прямо по курсу The Balsa Magnetic. Этот и многие другие хиты ожидают нас здесь через 2.5 минуты. Никуда не уходи.
2: Реклама.
3: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
4: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
5: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. Волга. Выгодно, надежно, стильно.
6: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
8: А можно попробовать?
7: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
9: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
10: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
11: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
12: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Чилла с песней «Пауза».
1: Пауза?
0: Ну, пауза здесь неуместна, умоляю.
2: Как и у нас здесь на радио. Кажется, я второй день подряд, да, об этом говорю, что пауза неуместна. Нет?
3: Где-то... Я не знаю.
2: Где-то была у меня такая мысль, и, по-моему, возможно, даже вчера. Баста и моя Мишель в финале этого часа. Если я буду танцевать далее на Красной Армии, никаких пауз, а только музыка. Лучшая музыка со всей планеты в исполнении Даши Русаковой. Даш, привет.
3: Привет и, безусловно, хорошие новости, потому что в Тюмени на данный момент уже строится дополнительная станция очистки воды.
2: Так.
3: Понятно, да, по каким причинам? И будет еще одна.
2: Еще одна?
3: Да, еще одна огромная, гигантская. Знаешь, зачем? Она будет собирать дождевую воду.
2: Ой, это я тоже, кстати, где-то видел новость.
3: Да. И отправлять ее в Туру.
2: Теперь не нужно будет вот так на улице с ртом открытым вот так стоять на небо стоять.
3: Ну, или когда прессовки, знаешь, выходишь в дождь на улицу и такой, да. Ну, вроде помылся.
2: Вроде помылся. Хорошие новости ты нам, как всегда, принесла. Что ж, хорошего тебе эфира, классного дня, счастливо. Пока.
3: И тебе, пока. 10 утра в Тюмени. Ой, 2 часа дня. Да, вот так, все лето я работала с 10 утра и до сих пор, видимо, еще не перестроилась. В общем, когда проснулась, тогда и утро в Тюмени 14:00.

Красная армия Мата Фикс, Big City Life. То есть жизнь в большом городе. Ну и что касается конкретно нашего города Тюмени, то я даже не сомневаюсь, что жизнь здесь будет еще комфортнее. И никакие катаклизмы нам не страшны. По крайней мере, ситуация с водой будет, я думаю, исправлена. Потому что в Тюмени уже строится станция по очистке воды на уровне РВЕ. Ну и еще одна планируется. Она расположится на Мельникайте, неподалеку от строящегося межуниверситетского кампуса. Этот объект будет собирать дождевую талую воду, удалять из нее крупный мусор, нефтяные загрязнения, всякие частицы, после чего очищенная вода будет поступать в реку Туру, безусловно, в том числе и для того, чтобы восстановить популяцию рыбы. В общем, все к лучшему. С таким девизом будем двигаться далее и послушаем роскошный трек от Holiday Boy «Локалавида», а до этого Джоэл Кори «Whisper» на Красной армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди безусловный топ от группы «Серебро». Слышим этот чувственный трек уже совсем скоро.
2: Реклама.
3: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
4: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет».
7: ООО «Тримет», город Тюмень, ОКРН 102-720-083-0579.
8: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП «Щирин Алексей Николаевич». ОГРНП 321-353-600-091-906.
9: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
0: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: ты можешь получить классные наушники от наших партнеров. Расскажу уже совсем скоро.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60 120.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
6: Покупай у нас Чанган.
5: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
4: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган-сейс 75 плюс 2024 модельного года. Нет, это.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная 74, строение 3. Звоните 500 580.

платформе, например, через наше приложение. Что же касается самой музыки, то на очереди Адам Ламберт, What Do You Want For Me? Этот отличный рок. Отличная рок-история появится сразу после «Градусы». На ресницах это «Красная армия».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 19, местами идет небольшой дождь, предстоящим вечером до плюс 16 и тоже осадки.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составит Меркак Ремонт с отличной темой «Парта на П». По-моему, итальянский вайбик – это то, что нужно этим пасмурным днем. Послушаем далее.
0: Реклама.

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
4: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейд-ин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
5: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 15 ровно. Мяу, на связи Даша Русакова. Нашла новое исследование про кофе, типа, помогает ли он похудеть. Все карты раскрою далее, ну а пока же расклад такой. Услышим Леони Калума-Сквата сразу после Люси Чеботиной.

Джереми Маклмор, Райан Льюис, Рэй Далтон с суперхитом Can't Hold Us, то есть нас не удержать. Я, знаешь, когда кофе перепью, тоже себя так чувствую и всякую дичь творю в два раза быстрее, но зато, если верить ученым из Финляндии и Польши, то буду худее, так как ребятки нашли связь между регулярным употреблением кофе и уменьшением веса. В исследовании участвовали 2264 человека.

сумма, хотя почему бы и нет, как говорится, я выбрала быть счастливой. Ладно, шутки в сторону, давай слушать отличную музыку. Впереди Anima, Out of My Body. Этот блокбастер прозвучит сразу после новинки от Marigou. Настоящее — это Красная Армия.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Красную армию.
3: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
4: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
5: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
4: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Это балдежная тема в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
3: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка. Выборка.
4: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
2: А другие?
3: А другие? Ну, ждут доставку.
4: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы.
2: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
4: Купил и отдыхай спокойно.
5: Тимофея Чаркова, 60.
6: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
7: Застройщик ОАЭС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Тройная выгода. ВЭН+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Отлично зашло на Красной Армии Magic Cool и их Марфа. Подумалось, что было бы круто услышать такую песню с самого утра и потом ходить весь день на приколе. Да и, в принципе, такое вероятно, возможно, вообще с любой песней, с любым отрезком нашего плейлиста, потому что мы заряжаем Красную Армию самыми лучшими треками и, конечно же, заботимся о том, чтобы твой день начинался хорошо. Для этого скажи своей умной колонке. Включи радио «Красная Армия», назови нужное тебе время, и вот тебе, пожалуйста, классный будильник

который не раздражает, а который, наоборот, мягко и приятно будет. Если ты попадаешь на утреннее шоу Red, еще и много актуальных новостей, шутеечек и подарков тоже тебе сулит, поэтому можешь использовать этот лайфхак, делись им с друзьями и уже с завтрашнего утра начинай свой день вместе с нами. Сейчас тоже не пропадай, потому что у нас уже на подходе Slayer, это новая исполнительница с темой Dance, она появится здесь сразу после Golden от Hunter X. Это Красная Армия. Отличного тебе дня!

0: Тюмени 16 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Вот-вот расскажу, какие обновления ждет площади борцов революции. А еще поставлю Али Фарбен и Рене Миллера. Вот и так сразу после Вани Дмитриенко. Недоступна.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

команды Intelligency. Спасибо ребятам за вайбик. Ну а вообще, пока мы с тобой работаем, в центре идет преображение площади борцов революции. Там установят фонтаны и восстановят историческую арку. Еще будут новые дорожки, современная детская площадка и качественное освещение. Работы вот-вот закончатся. Мне кажется, что к 1 сентября уже. Наверняка это значит, что лучший город Земли обзаведется еще одной роскошной локацией, где можно будет погулять с кофейком, либо с чайком на вынос и в исключительно приятной компании. В плане музыки тоже к нам сейчас подтянутся лучшие исполнители. Это дуэт Валан Рокстон, In My Blood. Послушаем горячий хит сразу после дивана и темы Slow Down, Can't Stop Thinking на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Драйвовая calling out for you от Bauer. В твоих динамиках минутки через три. Дождемся вместе.
2: Реклама.
3: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар. Герцена, 63.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Поставлю для тебя большой хит от Филатова, Кереса и СТ «Там, где рассвет». Скажу, как ты можешь за наш счет сгонять в кино. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
4: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
3: Кто? Горыныч?
4: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
3: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
5: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 75 00 00.
2: Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
7: Гиадзе, вещанная сказка.
6: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
10: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28-50-66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щепин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-350-600-091-906.
11: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
13: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 19, ветер западный 2 метра в секунду. В ближайшие часы ожидается небольшой дождь, похолодает до плюс 16.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди группа «Серебро» с их фирменным звучанием.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16. Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай! vk.com/redarmyfm

Тюмени 17 часов. На связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как сделать нескучной любую прогулку, в том числе и с собакой. До этого послушаем ее бойкий экспонат сразу после «Бежа» от Мадонны Марк

Только что на Красной Армии был Алекс Уоррен с темой Fever Dream. В Тюмени 17 часов и 6 минут. Доброго тебе вечера. Если намечается прогулка с собакой или еще какие-то рутинные передвижения, ты можешь сделать их гораздо интереснее с нашим приложением. Просто качай в Apple Store или Google Play приложение Красной Армии. Это бесплатно и без подписок. Зато у тебя в твоем смартфоне будет много-много крутой музыки и практически круглосуточный доступ к нашим плейлистам, ну и, собственно, к беседам с нами, ведущими Красной Армии. Такой вот классный лайфхак, делись им с друзьями. Я же пока поделюсь классной музыкой и далее. Баста и моя Мишель представят совместку «Если я буду танцевать». Послушаем сразу после Кайли Миноук и ее бенгера «Can't get out you off my head» на Красной Армии. Делай громче!

0: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
1: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар Бар, Герцена 63.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Милый ужас, помоги! Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
2: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
1: Как-как?
2: 533-444. Записывай и звони скорее.
3: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
4: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Тюмени 17:24. К нам присоединился Николай Антонов. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области готово помочь потребителям в перерасчете платы за воду ненадлежащего качества. Специалисты помогут подготовить проект претензии, а также предоставят заключение по делу о защите прав потребителей, сообщается на сайте ведомства. По данным Роспотребнадзора, с 16 июля поступило 868 обращений граждан относительно качества питьевой воды. Все обращения направлены в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области. Также потребители могут самостоятельно обратиться с требованием о перерасчете к поставщику услуги. Жители Тюмени и Тюменского района стали в 3 раза меньше набирать воду на мобильных пунктах. Если 1 августа потребление составляло 235 кубометров, то на 17 августа уже 75, сообщает в своих соцсетях губернатор региона Александр Муор. По его мнению, такое снижение связано с улучшением качества водопроводной воды. На Метелевской водоочистной станции внедрили дополнительную систему аэрации. Также специалисты прочистили тупиковые участки сетей, а управляющие компании промыли внутридомовые коммуникации. В Тюмени круглую баню решили приватизировать. Памятник архитектуры будет продан в частные руки. Новому владельцу придется разрабатывать проект реставрации. Об этом рассказали в городской администрации. Напомню, ранее историческое здание было сдано в аренду компании Санкт-Петербурга до 2068 года. Предполагалось, что внутри откроют первый в городе планетарий. Разработка документации велась с 2023 года. Однако после проведения противоаварийных работ стало понятно, что создать планетарий без повреждения здания не получится. Договор аренды расторгли. На этом у меня все. Далее на «Красной армии» музыка.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в Тюмени 5 баллов. Движение особенно плотное на Мельникайте от Жигулевской до Республики, на Осипенко вдоль 50-летия Октября от Немцова до Холодильной, на Челюскинцев от Осипенко до улицы Ленина. Всем, кто за рулем и на пассажирском, удачи!
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Экономить на каждой поездке легко с гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде».
4: Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди мощная новинка от «Лирика» под названием «Аутентичная».

0: безупречный трек через две с небольшим минуты.
1: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
1: А другие?
2: А другие ждут доставку.
1: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле.
2: Все для школы.
1: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
3: Тимофея Чаркова, 60.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
5: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.

На Красной армии Castle in the Snow от Кадабастани. Мне почему-то сразу вспомнился фильм «Сумерки», хотя эта тема вроде бы в саундтреке замечена не была, но вайбик, да, определенно присутствует. И как раз близится осень, время, когда многие традиционно пересматривают франшизу «Сумерки». Да, есть такая традиция. Если вы только «Гарри Поттера» на Новый год смотрите, то вот знаете, что есть еще и такая история. И более того, в этом году российские кинотеатры решили показывать «Сумерки» на больших экранах в сентябре. Старт, ну и затем уже с интервалом в один месяц будут выходить следующие части. Конкретно у нас в Тюмени первые «Сумерки» покажут 13 сентября. Поэтому уже можно заботиться тем, чтобы, выделить деньги, пригласить кого-нибудь, подружку, друга и так далее. И, собственно, спланировать эту осень вместе с любимым фильмом. Ну и независимо от того, любишь ты «Сумерки» и другие истории о вампирах или нет, музыка точно дальше будет классная. Например, Тима Белорусских «Мысли» на подходе. А до этого Леди Гага и Доучи «Runway» на Красной армии.

0: Реклама.
1: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
2: Покупай у нас Чанган.
1: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
3: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Нет,
4: не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
6: Гиадзе, вещанная сказка.
5: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
12: Хватит копить. Пора действовать.
13: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
14: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
17: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
18: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос. «Среди счастливых людей».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Хохотал нас Серега и Jonas Blue. Тема называется Girl. Это Красная Армия. Привет, Сережа Белявский.
1: Привет, привет. Да, меня еще новость размотала. Под университетом в Казани откопали немецкий танк.
0: Вау.
1: Шанс встретить под университетом в Казани немецкий танк.
0: Ничтожно мал,
1: но все-таки не равен нулю. Да, это была действительно немецкая, казанская легенда, что там закопали танк в свое время, а в итоге выяснилось, что там действительно у них танк находился.
0: Вау.
1: Ну, я не знаю, но это...
0: А как его теперь транспортировать оттуда?
1: Ну, я думаю, есть специальная... Да-да-да, за парковку оплатить за 60 лет-то накапало, наверное. Да, надо разбираться, надо думать. Тут, конечно, просто так-то его не эвакуировать. 6 часов в Тюмени. Ну что ж, вот и вечер среды. Если на работе у тебя что-то не заладилось, то далее все будет отлично. Kanye West, Well на подходе, Flashing Lights. И прямо сейчас Costa La Costa, Cherry Lady.

Красной Армии, человек, которого мы ждем у нас в стране. Да, совсем скоро Kanye West появится с концертом у нас в России. Кстати, возможно, и Flashing Lights сыграет, который только что и послушали. Ну и вернемся к новости. Под университетом в Казани откопали целый немецкий танк. «Пантеру», которая провела под землей более 60 лет, обнаружили во время разбора старого склада. Выяснилось, что танк лежал в специально подготовленной яме, где проводили испытания. Однако в какой-то момент его закопали и просто про него забыли. Как можно забыть про целый танк? Вот у меня, конечно, вопрос такой, да. Довольно-таки сложно. Это тебе все-таки не велосипед, даже не самокат какой-нибудь. У нас же в Тюмени уже 18 часов 10 минут далее. Счастливы после рабочего. Будем двигаться в компании классной музыки. На очереди Джоэл Кори, Уиспе и прямо сейчас Пилат Фекерес среди счастливых людей. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Гоха с пластинкой Мичико. Менее чем через 3 минуты, ну а чуть позже встречай свежий выпуск новостей на Красной Армии.
2: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
3: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
2: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
3: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
2: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
3: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦМС. Гортвень. ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
4: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
5: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
6: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи Бульвар Бар. Герцена 60.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Гиядзе, вещанная сказка.
4: 51-87-37.

0: выпуском новостей. В студии Николай Антонов. Николай, здравствуй.
1: Всем добрый вечер. На городские маршруты выходят 13 новых автобусов марки КАВС производства Курганского автомобильного завода. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. Это городские полунизкопольные автобусы большого класса. Они оборудованы системами климат-контроля и устройствами для зарядки смартфонов. Автобусы работают на экологически чистом компримированном природном газе. Новая техника постепенно выходит на маршрут номер 73. В преддверии нового учебного года сотрудники ГАИ Тюменской области обследуют участки дорог у школ, вузов и техникумов. Инспекторы проверяют наличие освещения, дорожных знаков, работу светофоров. На сегодня проверки прошли более 800 участников улично-дорожной сети. Для устранения выявленных недостатков сотрудники ГАИ вручили 37 предписаний юридическим лицам. Тюменская ГАИ также рекомендует родителям выбрать безопасный маршрут «Дом-школа-дом» и пройти этот путь вместе с ребенком несколько раз перед учебным годом. В Тюмени стартовал традиционный предсезонный турнир по футзалу на призы Тюменской области. Первый игровой день принес хозяевам победу. МФК Тюмень обыграл «Газпром Югру» со счетом 6-3. Сегодня Тюмень сыграет с новой генерацией Сыктывкара. Матч начнется в 19:00. Это были новости, ну а далее на Красной Армии вновь музыка.

0: на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс, карты дороги в Тюмени загружены на 6 баллов. Основные затруднения на Осипенко, 50-летие октября от Немцова до Одесска, и время проезда 19 минут и 17 потеряем на Федюнинского от Пермякова до Червишевского тракта. Остальные затруднения не более 13 минут.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29 400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится «Холли Флэй».

0: 2 минуты с небольшим.
1: Реклама.
2: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
3: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
4: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
5: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
7: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38-44-45.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

завтра же утром тебе компанию составят Ян Кушнир и Саш Самойлов. Присоединяйся к утреннему шоу Red с 7 до 10. Просыпайся в отличном настроении, да еще и подарки получай. Все это тебе гарантировано. Далее также гарантированно насладимся треком Yeah. Это Usher и Lil Jon. Немного классики рэпа. И прямо сейчас классика уже, наверное, поп-классика. Люс Чеботина «Зеленые глаза». В Тюмени 18 часов 42 минуты. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 17 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 22 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на край.

0: Послушаем трек «Манхэттен» Карлита и Софи Такер. Буквально через 2 минуты с небольшим.
1: Реклама.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru. ОСЗПСФ звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

почти менее 7 вечера. Ну что ж, на дорогах у нас всего 4 балла затруднения. Есть небольшое только на Осипенко и 50-летие октября, ну, всего лишь 10 минут. За это время успеем пару треков послушать здесь, на Красной Армии.

Красная армия.

С темой Vertigo, разумеется, может оказаться в первой тройке лидеров главного тюменского чарта Выборка. Если только поддержишь эту музыкальную историю на нашем сайте radarmi.fm. Вообще, кстати, пятницу не пропускай. Пятницу вечером у нас в планах послушать самую жаркую музыку недели. Так что присоединяйся в 19.00. До этого голосуй на нашем сайте за своих любимчиков. Далее у нас классная вещица от Kunst, Philus London, Galaxy. И уже сейчас послушаем лирика его пластинку «Don't Go Mad». В Тюмени 19 часов 11 минут. Всем отличного вечера!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем новинку под названием «Давай на самый верх». Это Зиверт, Эвер и Директориалс.
2: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
1: Полностью эта вещица прозвучит на Красной Армии ровно через 3 минуты.
3: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
4: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
3: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
4: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
3: Билеты от 1890 рублей.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
5: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар-бар, Герцена 63.
7: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири. От северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
10: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. Госпитализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трека от Федука «Губы целуют». Всего через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены, музыкант и продюсер,

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63.
1: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
2: А можно попробовать?
1: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
4: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-0579.
6: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

Сан, такой вот суперхит этого музыканта. Кстати, вообще лето у него выдалось очень даже удачное. Много хороших треков выпустил. Ну, а мы ими наслаждаемся. Завтра, кстати, будем наслаждаться компанией Саши и Яны. Утреннее шоу Red специально для тебя по будням с 7 до 10. Подключайся, не пропускай, участвуй в играх, получай подарки. Все это специально для тебя. Далее, также для тебя пицца с пластинкой «Оружие». И уже сейчас послушаем Мадонну Мартина Гаррикса «Бизар».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим группу «Градусы» и их пластинку «На ресницах». Ждем этот красивый саунд менее чем через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
4: Застройщик ООС «ЗСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
4: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ — 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
5: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
4: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
6: и слушай новые треки.
1: Ступай
6: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай
6: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
1: Ступай. vk.com/redarmyfm.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

8 вечера в Тюмени. Ну что ж, вечер среды, а это значит уже половина рабочей недели позади. А впереди у нас только топовый звук. Далее для тебя Эйви с пластинкой Meet Me in the Dark.

На Красной Армии Элли Голдин с пластинкой «Love Me Like You Do». Такая вот нежная, красивая история. Завтра тебя ждет тоже кое-что красивое. Не сказал бы, что нежное, но точно красивое, приятное. Это, конечно же, программа «Плюс Вайб». С 12 до часу по будням здесь для тебя куча подарков, отличного саунда и море хорошего, позитивного настроения. Так что присоединяйся, не пропускай. И далее тоже не пропускай «Дивек», «Slow Down». Вот эта вот новинка прозвучит совсем скоро. И прямо сейчас появится мод с темой «Инда Клаб». В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: С 3 мартика и Асти с темой «Бриллиант». Полностью послушаем менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
10: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
11: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: появится здесь, на Красной Армии, менее чем через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
6: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
7: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Привет, я Азалия Ижбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
2: Застройщик ООО «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
4: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
3: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

На Красной Армии Робин Шульц, Франческо Йейтс, их сладкая тема Шуга. Ну а мы с тобой делимся самым интересным, самым веселым, можно сказать, самым сладким в нашей группе во ВКонтакте. Подписывайся обязательно, не пропускай свежие новости нашего города и не только, конечно же, нашего. Так что будем ждать тебя с нетерпением. Кстати, кроме того, будешь первым в курсе всех событий, которые происходят на Красной Армии, если подпишешься. Да, плюс у нас еще есть и канал во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Тоже не забывай. Ну и далее наслаждаемся качественным саундом здесь, на Красной Армии. Зовут меня Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
5: 66-25-16.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-8.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу плюс 15 градусов. Пасмурно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 22 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
7: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
10: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Пой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.